Хоть и говорят, ничто не вечно, с этим можно поспорить. Вечно большие чувства не дают покоя. От этого копилка «История о любви» вечно и вечно пополняется. Это вклад Лиан Росс из середины 80-х на ретро-ФМ. Скоро услышим о студио и «Скорпионс» в столице 3 часа 17 минут.

Место встречи развитых сердец изменить нельзя. Музыкально, территориально это Blue Cup Крисари, как известно, время лечит. Но сколько именно его потребуется, тут уж все, конечно, индивидуально. Столица 3 часа 41 минута. Кто что, музыкально далее не пройдут мимо нас на ретро-ФМ Бонни. Еще раньше услышим песню из Ивана Васильевича. Такие планы.

0: Much Love. Все ярые любители вставать, просыпаться с утра пораньше, видимо, в сборе. Ладно, знаю про слово «надо», «надо так надо». В столице 3 часа 55 минут, ровно в 4 на утреннем экспрессе RetroFM мы все вместе отправимся в доброе, бодрое утро. Согласно традиции, расписанию, в пути будем 3 часа, не меньше. Приготовьте, запасайте, что ли, кофе и бутербродами.
1: Погода на RetroFM.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. Сегодня облака затянут небо почти на весь день, но при этом будет сухо, без осадков, а уже к вечеру выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный, термометры снова порадуют умеренным теплом, воздух прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: понеслась. 4 утра в Москве. Утренний экспресс официально на ретро.
1: Утренний экспресс на ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Стоит иногда так зевнуть, разеваться, что аж до слез. Почему и как это работает, и, собственно, для чего вообще существует этот механизм? В целом, не особо в курсе, в теме, и сейчас как-то, наверное, разбираться в этом давайте не будем. Потому что, как мне кажется, велика вероятность именно в итоге раздеваться. А нам, наоборот, уже пора приходить в бодрые чувства. Утренний экспресс на Ретро-ФМ со всеми своими составляющими за такое развитие событий. Музыка, позитивы, поводы, что-нибудь такое такое отметить. И астрологические прогнозы, все это точно впереди. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Салют, здрасте. В первую очередь давайте узнаем, что нам на сегодня сулят, насулили звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведут к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: когда-то давно, но все еще правда, и коллекции некоторых меломанов подтвердят это. Эта самая мелодия композиции команды «Зодиак» вышла на виниле, который стал невероятно популярным в СССР. За первые 3 года было продано несколько миллионов пластин. Ну, а если уж не миллион, то хотя бы парочка причин оставаться на волне ретро-ФМ — это грядущие хиты Владимира Высоцкого и Сиси Кич. В столице 4 часа 16 минут. Всем доброго утра.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милый.

0: Down, down, down. По-русски говоря, вниз, вниз, вниз. Сейчас сначала сверху вниз, а затем снизу вверх. Пробежался взглядом по списку праздничных событий, которыми богаты. Это 7 мая. Ну и, разумеется, часть этих событий уже готов вам рассказать в ежедневнике на Ретро FM. В столице 4 часа 30 минут.
1: Ежедневник на Ретро FM. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг. Этот день вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно 7 мая в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России это факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас, конечно, с праздником. Юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им в 1983 году фильм «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбили зрителям. Владимир Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. В этот день в 1955 году состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, 4 музея, ботанический сад и многое другое. Ежегодно в первый четверг мая, в этом году это сегодняшняя дата, 7 мая, мировое сообщество отмечает Всемирный день пароля, цель которого — напомнить людям о важности защиты своих персональных данных. В настоящее время пароли — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Электронная почта, аккаунты в социальных сетях, личные кабинеты на различных сайтах, банковские карты, интернет-магазины и так далее. Сегодняшний день — отличный повод вспомнить, когда в последний раз... Ну, мы меняли свои пароли. При необходимости обновить или проверить их надежность и безопасность. Что, позже или прямо сейчас можем этим заняться, а к ежедневнику вернемся в следующем часе на Ретро FM.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро FM.

всем, кто переживает за братьев наших меньших, вам очередной, что ли, повод для переживания. Согласно новостным пабликам, в столице начался сезон белкопада. Все буквально. Бельчата могут выпадать из гнезд. Специалисты просят не забирать их домой без необходимости. Если бельчонок не травмирован, лучше вернуть его матери, а в случае травмы обратиться к волонтерам. Ну, все слышали. В столице 4 часа 42 минуты. Скоро услышим на RetroFM историю про лесного оленя. Еще впереди один из хитов «Head Away». Всем доброго утра.

0: как в некоторых случаях советуется, постой, остановись, подумай, не горячись. И Сандра, можно сказать, придерживается этого же мнения. Остановись хоть на минутку. Мы же без каких-либо пауз движемся вперед из песни. Доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе на Red FM. В столице 4 часа 55 минут.
1: Утренний экспресс на Red FM. Погода на Ретро-ФМ.
2: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. Сегодня облака затянут небо почти на весь день, но при этом будет сухо, без осадков, а уже к вечеру выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный, термометры снова порадуют умеренным теплом, воздух прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 5.00 в столице. Второй час утреннего экспресса на сегодня пошел. Осваиваем.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Как-то перекричать Бонни Тайлер явно проблематично, но я что ли постараюсь. Это не просто так, а дабы пожелать всем нам доброго, бодрого, позитивного утра. Утренний экспресс продолжим далее только на позитивной волне с вашими позитивными историями, эмоциями, сообщениями. Где ими делиться, чтобы они наверняка попали в эфир Ретро-ФМ. Скоро объявлю координаты. Также зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большой привет. Расскажу, обязательно поделюсь с вами яркими, значимыми событиями в ежедневнике. И также поделюсь астрологическими прогнозами. Это сделаю уже прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликта. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходные выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумно. Умное распределение средств экономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений, ваша задача сегодня наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Всем главное, доброго утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С приближением очередных больших праздничных выходных настроение, думаю, само собой улучшается. Вы, наверное, больше обычного настроены на общение, чем нет. И какие у вас планы на грядущие выходные? Что хорошего у вас в последнее время произошло, случилось? Какие успехи, достижения пополнили вашу же копилку успехов, достижений? Рассказывайте, делитесь своими позитивами, позитивными историями, сообщениями. Например, в нашем смс-портале 5533 в начале текста необходимо поставить слово «Ретро-ФМ», в конце не забыть подписаться. А основной пост для позитива появится в нашем канале «Ретро-ФМ» в Максе через 2 с копейками минуты. Пишите в комментариях эту поста, все увижу, все озвучу. И автору самого позитивного, яркого сообщения на сегодня презентую наш фирменный тост от «Ретро-ФМ». Удачи!
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Музыка, музыка, а праздничные события тоже не прочь быть на слуху, и будут. Пора в очередной раз подружиться с ежедневником на Ретро-ФМ. Пора узнать обо всех самых интересных событиях сегодняшнего дня. В столице 5 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Сегодня у нас четверг, 7 мая 2026 года. Отмечается сегодня Международный день планетариев. Он появился в Италии в 91 году с целью знакомства общественности с деятельностью планетариев и пропаганды астрономических знаний. В настоящее время в мире насчитывается более 2000 планетариев. Из них в России свыше 40. Кстати, первый в нашей стране планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве. Ежегодно в мире храмы астрономии посещают миллионы людей. По традиции в этот день многие планетарии стараются приурочить разные акции, организовать встречи с интересными людьми и разнообразные конкурсы и викторины. День рождения сегодня празднует режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко, актриса кино, дубляжа и телевидения Любовь Германова, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков. Поздравляем всех их. 7 мая 1780 года Екатерина II официально утвердила герб Санкт-Петербургу. Именно в этот день императрица специальным рескриптом закрепила одобренный Сенатом геральдический символ северной столицы, который на сегодняшний день практически не изменился. В Красном поле два серебряных якоря положены крестом, и на них золотой скипетр с двуглавым орлом. Один из якорей двух... лопастный морской, другой четырехлопастный, это речная кошка. И именно с этого дня Екатерина Великая в жалованной грамоте обязывала всех служащих использовать герб во всех городских делах. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Дождь был предвестником хорошего урожая яровых. Сильный ветер предвещал сырое лето, а обильная роса утром – теплое и благоприятное лето. Жаркая погода в этот день указывала на холодный июнь. А если появились комары и мошки, это к хорошему урожаю ягод и фруктов. День богат на именины. Их сегодня празднуют Александр, Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Николай, Семен и Сергей. Ну что, отложим пока ежедневник в сторону. Вернемся к ним в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Наша позитивная история, сообщения, поздравления пошли. Все же сегодня большой значимый повод для поздравлений имеется. Ирина из Перми поздравляет с Днем Радио. От души желает всем быть нам на волне успеха, жить только с хорошими новостями, работать под веселую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку. Желает ловить частоты счастья и удачи в жизни. От Алексея из Кемерово, даже так получается, стихотворение. Дня хорошего желаю и душевно обнимаю, чтобы день был позитивным, ярким, солнечным, активным. Чтобы работалось, трудилось, улыбалось и смешилось, чтобы день отличным был. Много счастья подарил всем. Добра, хорошего настроения на весь день. Спасибо. Так, Линуся из города Киров. Здравствуйте, любимое радио. Как же я вас обожаю. Слушаю вас всегда и везде. Поздравляю вас с праздником. С Днем Радио. Всех ведущих. Вы все супер. Особое уважение ночным ведущим. Вы просто герои. Наши ночные волшебники. Спасибо. Так, Надежда из Тюмени. Доброе утро, Ретро FM. Поздравляю с Днем Радио. Каждый день проходит под вашу музыку. Обожаю вас. Собираюсь на работу, повезу вкуснейший торт. Будем пить чай с коллегами. Приятного вам. Так, и праздники, конечно, праздниками, но и про личные достижения, успехи. Не забывайте, делитесь ими. Для этого пускайте в ход наш смс-портал 5533. В начале текста не забывайте писать Ретро FM, в конце подписываться. Мы должны знать героев этих позитивных историй, сообщений. Также продолжаем общаться в Максе. Есть специальный пост там, позитивный, в комментариях к нему и пишите.
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На Ретро FM!

0: тот случай, когда со свистом пролетели последние минуты. В целом, 2 часа утреннего экспресса на ретро-ритм позади. Спешите присоединиться. Всем доброго, бодрого утра. В столице 5 часов 55 минут.
1: Утренний экспресс на ретро-ритм.
2: Навстречу новому дню.
1: Погода на ретро-ритм.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. Сегодня облака затянут небо почти на весь день, но при этом будет сухо, без осадков, а уже к вечеру выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Термометры снова порадуют умеренным теплом. Воздух прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов, а атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Ретро-ФМ, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: точное столичное 6.00. Продолжаем двигаться в доброе, бодрое утро на утреннем экспрессе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: У кого-то, может быть, в планах ждать у моря хорошей погоды. У нас на Ретро-ФМ не только ждать ваших позитивных историй, сообщений, но и озвучивать их, конечно, в эфире. Радоваться за вас, за ваши успехи. Продолжим и далее. Пишите о них, например, в канале Ретро-ФМ в Максе. Там есть специальный позитивный пост. Автору самого интересного, запоминающегося сообщения презентую тостер. Обещаю. Зовут меня Дмитрий Майоров. Всем большие приветы. Еще обещаю в этом часе очередные выпуски ежедневника и гороскопа.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 7 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте. Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберитесь терпения. Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности. Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности, уклоняйтесь от конфликтов. Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях. Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня. Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы. Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два. Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше. Стрельцы, разумное распределение средств экономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником. Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно. Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня наблюдать. И рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте. Выбирайте главное. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. Хорошая порция хороших новостей.
1: Всем позитива и побольше. Анастасия из Хабаровска пишет, что 53-й день как не курит. То есть с 16 марта. Для нее это большая радость, ведь здоровье лучше. И также чего скрывать-то, денежка экономится. И других страдающих этой вредной привычкой призывает к подобному поступку. Татьяна Андреева из Перми. Сегодня самый крутой день в году. Она горда тем, что родилась в этот замечательный день. Ей сегодня 55. С днем рождения. Конечно. Горда тем, что наступил еще и прекрасный праздник. День радио. С нашими передачами Ретро-ФМ она просыпается, слушает весь день на работе, засыпает с позитивом на следующий день. Правильный распорядок дня. Так, и Евгений из Москвы поздравляет хоккейный клуб «Локомотив Ярославль» с выходом в финал Кубка Гагарина. Парни, знаете, вы большие молодцы. Удачи вам в финале. От Оксаны. Доброго утра. Я вот чему радуюсь. Я наконец-то начала ремонт на кухне. Сама демонтировала пол. Мне помогли залить новый. С дочкой ободрали со стен старые обои. Одним словом, полная разруха, а меня это нисколько не пугает. Наоборот, предвкушая обновление, как потом будет чисто и свежо. Так, из Новосибирска Людмила. Сегодня день особенный и знатный, один из замечательных тех дней, когда вспоминают. Всем понятно, что радио сближает всех людей. С днем радио сегодня поздравляет свой коллектив Новосибирского завода «Электросигнал». Весь коллектив любимого, незаменимого Ретро-ФМ. Быть на связи желает нам и друг друга в мире не терять. Так, что, не теряем время, пока есть возможность поделиться своими позитивными историями, достижениями, успехами, рассказать нам что-то такого интересного, что хорошего у вас произошло, случилось, рассказывайте. Для этого используйте пост в Ретро FM в канале Макси. Да, там есть специальный вот пост, в комментариях к нему пишите. По самому выдающемуся, самому интересному и запоминающемуся яркому сообщению, позитивному, презентую сегодня тостер. Удачи, пишите.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро FM.
2: Реклама. Ни на пауза, ни повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Как говорится, хорошие люди на дороге не валяются. Ну и, к слову, праздничные события, собственно, тоже. Все они аккуратно пристроены, записаны в нашем ежедневнике на Ретро-ФМ. Без подробностей, разумеется, вас не оставлю. В столице 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 7 мая 2026 года, четверг, юбилей 80 лет сегодня отмечает режиссер, сценарист, продюсер, народный артист России Владимир Бортко. Всенародную известность принес ему снятый им фильм в 1983 году «Блондинка за углом» с Татьяной Догилевой и Андреем Мироновым в главных ролях. Потом последовали «Без семьи», «Единожды солгав», «Собачье сердце», «Афганский излом», «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы и сериалы, которые очень полюбились зрителям. Владимира Бортко и по сей день остается верен своим творческим идеям, продолжает плодотворно работать, радуя нас, поклонников, новыми проектами. 7 мая вошел в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Именно в этот день, в 1895 году, на заседании Русского физико-химического общества, российский физик Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. В России этот факт был принят за точку отсчета начала радиосвязи. Сегодня день радио. Праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, сотрудников компании беспроводной связи, студентов и преподавателей радиотехнических факультетов, радиолюбителей и радиослушателей. Всех нас с праздником! В этот день, в 1755 году, состоялось торжественное открытие Московского университета, сегодня МГУ имени Ломоносова. В соответствии с планом в университете были образованы три факультета – философский, юридический и медицинский. Сегодня Московский университет – крупнейший классический университет России, в котором обучаются более 45 тысяч человек. В МГУ 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, научная библиотека, военный учебный центр, 4 музея, ботанический сад и многое другое. Еще сегодня день основания Вооруженных сил России, Всемирный день пароля, Международный день планетариев, День распахнутых окон, День дизайна упаковки и День жаркого с бараниной. Прям масса поводов сделать четверг празднично.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Доброе ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальные на сегодня позитивы пошли, что пристраиваем их, и коротко и ясно написал Алексей. Всем нам доброго от него утра, хорошего настроения, прекрасного дня. Ксения пишет: здравствуйте, очень понравилось ваше радио, сейчас нахожусь в городе Магадане, у мамы в гостях, и вот у мамы ретро-ФМ круглосуточно крутится. Сейчас под вашей зажигательной мелодией чистила снег. Для московских жителей сейчас что-то такое неожиданная диковинка, от которой недавно избавились. Снега нынче нападало не только на Камчатке, но у нас в Магадане. Для горнолыжников это прекрасно, а для жителей частных домов не очень. Вот помогает маме. Привет всем магаданцам, дальневосточникам, камчатцам, маме. Вот так написала. Что, Ксения, вы большая молодец. Из Красноярска Ирина поздравляет ретро-ФМ с праздником. Спасибо за эту самую атмосферу, в которой всегда тепло и уютно. Желает бесконечного драйва и самых преданных слушателей. Пусть жизнь будет такой же яркой, как эфиры наши, такой же горячий, как свежие тосты от фризов, о котором она мечтает. Так, намек, конечно, понял, но пока нет. Всех, кто поздравил с днем радио, спасибо за поздравления. Ну и пора подводить итоги, выбирать, наверное, главный позитив на сегодня. Думаю, что поддержу начинание Оксаны. Она писала, что «Доброе утро, я вот чему радуюсь, я наконец начала ремонт на кухне и демонтировала самостоятельно пол, помогли залить новые, с дочкой ободрали со стен старые обои». Одним словом, полная разруха, но она позитивно мыслит, у нее нисколько ее не пугает вот эти вот моменты, наоборот, предвкушает обновление, как потом будет чисто и свежо. И что, я подумал тоже вот обновить по-своему ваш ремонт при помощи фирменного тостера от RetroFM. Вкуснейших вам тостов. Презентую тостер вам. Всем спасибо за участие. Спасибо за позитив. Услышимся на RetroFM.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: Ощущение уюта и тепла. Все это музыкально передавали последние несколько минут девчата из команды Мэй. Вот. Несколько часов и тепла, и при этом и свежести, и бодрости на Retro FM готовит для вас, для всех нас другая парочка. Наша Саша и Рита. Первая смена уже через 4 минуты ровно в 7. Встречайте их. А утренний экспресс вернется в эфир завтра, согласно расписанию. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Retro FM.
1: Погода на Retro FM.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. Сегодня облака затянут небо почти на весь день, но при этом будет сухо, без осадков, а уже к вечеру выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Термометры снова порадуют умеренным теплом. Воздух прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов. А атмосферное давление останется в пределах нормы.
1: Retro FM, Санкт-Петербург, 88.0.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Доброго и праздничного утра всем, кто уже проснулся. 7 мая, 7.00, первая смена на Ретро-ФМ. Ну и начнем, конечно, с новостей. Вадим Ривман, доброе утро.
1: Да, начнем с них. Доброе утро, привет. Итак, проверка организована после эвакуации на шахте Алардинска в Кузбассе. Как сообщили в Министерстве угольной промышленности региона, на шахте датчики зафиксировали превышение допустимого уровня угарного газа. Отмечается, что эвакуация прошла в штатном режиме. Спасатели уже вывели на поверхность 83 работника, никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку. Ранее в МЧС по региону сообщили, что спасатели выехали на место происшествия на угольном предприятии. В Брянске два многоквартирных дома повреждены. Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены более 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. На электричке по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, документ также предусматривает обновление 7000 вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается, отмечу, около 14% всех билетов. Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в матче финала пути регионов Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на стадионе «Красно-белых». Завершилось со счетом 1-0. Единственный гол забил полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Он отличился на 10-й минуте встречи. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где встретится с победителем финала пути РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Первая встреча финала пути российской премьер-лиги завершилась ничьей. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Ну а суперфинал 24 мая на стадионе «Лужники». Вот таким вот образом «Спартак» поздравил ведущих первой смены, Сашу и Риту, фанатов этой команды. Поздравил, кстати, не просто так. Я присоединяюсь к поздравлениям. Сегодня день радио, профессиональный праздник у тех, кто работает в этой сфере. 7 мая, напомню, 1895 года в Санкт-Петербурге выдающийся русский физик и изобретатель Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире беспроводную приемопередающую радиосистему. Это изобретение стало также основой для создания навигационных систем, мобильной связи, беспроводных сетей обмена данными и интернета. Еще курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А на Ретро FM стартует праздничная первая смена. С добрым утром!
0: Ну, не день, а сплошной праздник какой.
2: Две фамилии, да? Попов и Литвинов. Да, ай, да красавцы.
0: Ну, прям молодцы, все молодцы, как говорили в том самом еще дне радио. Ну что, ребят, всех с праздником, ну, с профессиональным праздником коллег. Хочется отдельно поздравить и нашей большой команды, да и всей радиоиндустрии.
2: Да.
0: Я думаю, что сегодня будем, да, отмечать вместе, праздновать вместе, поздравляться и придумать, может быть, какие-то веселые творческие задания.
2: Знаешь, как всегда есть зеленая елка, это когда на елках работаешь, там последняя елка, приколами какими-нибудь. А у нас сегодня, возможно, будет какой-то зеленый эфир. Кто знает?
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, 7.07, да еще 7 мая. Ну, вы чувствуете волшебство? Чувствуете? Загадывайте желание, да, в этот праздник. И давайте с четвергом разберемся. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овнам стремление к росту будет временно. Ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпение.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Вы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное ими на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И просыпайтесь в классном настроении. Сегодня точно нужно.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 7.13 в праздничной столице. Всем здравствуйте, всем добрейшего солнечного утра.
1: Доброе утро. Вот у нас оно добрейшее, веселое. У нас день радио, мы счастливые. А вот некоторые зумеры, которые работают в офисе, ну там, что там, с 10 до 5, они, знаешь, как используют перерыв? Чтобы поспать и поплакать. Официально. Значит, об этом пишет...
0: Дать выход эмоциям.
1: Да, Нью-Йорк Пост. Серьезное мероприятие. Местные зумеры, то есть не только у нас, понимаете, они по всему миру ноют.
0: Ну, зумер плачут. Зумера видит издалека, да.
1: Да, значит, не вывозят они классический график с 9 до 5. И свой законный перерыв они теперь используют для сна и слез в самых неожиданных локациях города. Вот. Кто-то, например, отсыпается на дневных сеансах в кинотеатрах, берет билеты и, ну, немножечко поспать. Кто-то арендует капсулы для сна, а другие, говорят, сбрасывают стресс слезами в примерочных магазинах. Ну, даже трупю. Это чтобы эти штаны купить, я каждый день должен вставать. Вот. Хочется сказать, а чем вы занимаетесь там в обеденный перерыв свой?
0: Все остальные 28 тысяч дел решаем, потому что времени в сутках не хватает. Отдохнем, ну, потом отдохнем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, о чем сегодня поговорить? Да, конечно, об этом. Ребят, 7 мая. Да, только этот день радио. Принимаем, поздравляем друг друга. Принимаем поздравления. Да и в первую очередь поздравляем вас всех, ради кого вообще создавалось наше развлекательное радио. Я про развлекательный сегмент, потому что, да, ну, бывает посерьезней, там, где вот люди ищут информацию, да. А бывает там, где вот эти утренние пришли, телетели, тролливали. Кажется, что они тут живут счастливо и совсем несерьезно, да?
2: Абсолютно несерьезно. Как, давайте так, расскажем тайну. В основном родители людей, которые работают на радио, причем люди работающие, может быть, я не знаю, 30, 40, 50, 60 лет.
1: Неважно.
2: Неважно. Их родители все равно считают, что у нас не настоящая работа.
1: Ну, а серьезная эта работа
2: конечно
1: у тебя есть?
2: Конечно же. Это все, конечно, хорошо.
1: Это еще с КВНовских времен. Да, да. Ну, а серьезное дело какое-то в жизни
2: будет? Знаешь, мои родители, когда приняли первый раз мою работу, единственное, по какой причине им нравится, что я работаю.
1: Когда на концерт пришли?
2: Нет, нет, это вообще все не важно, потому что я 5 дней хожу в какой-то офис. Ага. То есть я куда-то хожу.
1: А, ну расписание рабочее есть, все, похоже рабочее на работу.
2: Все, но все равно нет-нет, да я вчера к ним приезжала, говорю, ну что, давайте позавтракаем, а у меня это уже там 4-й завтрак. И все равно, позавтракаем, я говорю, стопе. Сейчас мы не можем мне предъявлять. Ведь я в 7 уже завтракала, понимаете? Вот так вот. Ну ладно.
1: Да, ну, да, да. Ну вообще, хочется пожелать, конечно, чтобы у всех вот работа была настолько серьезна, насколько она серьезна у нас. Да, да. Потому что мы проводим очень много времени на работе. И это хорошо, что мы на такой работе проводим.
2: Или даже, вот смотрите, а некоторые люди любят концентрацию. Вот мы не очень ее любим. И чтобы ваша работа, например, ну вот вам тоже давала, знаете, например, вы работаете в библиотеке, а вы просто любите книги и не любите людей. Тоже, чтобы ваша работа вам такое же в целом удовольствие доставляла, как нам наша.
1: Да,
2: вот что,
1: и неважно, какой жанр, в принципе, да, и какая область деятельности. Ведь всех людей может вдохновлять самое разное. Мы же тоже разные. Поэтому давайте сегодня вместе отмечать День радио. Все, кто включает приемник утром, в обед, вечером, ночью, неважно, мы поздравляем с этим классным днем, который нас всех объединяет. Сегодня будем писать друг другу поздравления, а может быть, творческие задания
2: может,
1: какие-то придумайте. Да-да-да.
2: Какие-то у вас есть смешные.
1: Делитесь, да-да-да, из прошлого, из настоящего. Настоящего. А может, у вас на будущее есть какие-то серьезные планы? Тоже рассказывайте. Сегодня мы ни в чем вас не ограничиваем. Всех с Днем Радио!
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв по официальных

0: мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Рапунце только что на Retro FM. Ну давайте вспомним, что нас ожидает в июле. Да, буквально два месяца осталось до главного путешествия этого года. Круиз Retro FM 2026.
1: Вот это праздник, ребята! И знаете, сегодня как-то вдвойне приятнее говорить об этом по радио, в день радио, что, знаете, как здорово. Благодаря, опять же, эфиру у нас победитель, 15 человек, еще и плюс один вместе с нами пойдут по морям на Астории Гранде, заедут в Стамбул, потом поедем по греческим островам и, конечно же, еще пойдем не одни, а с нашими любимыми артистами и друзьями.
0: Да, с нами будет группа Плазма, будет группа Вирус, да, будет Саша Айвазов. Да, группа Лицей.
1: Группа Лицей.
0: У Саши в этот момент. А паровозик Облачко. Да, все наши любимчики
1: будут. Это первый раз, когда он нам будет звонить по видео каждый час. Привет, спишь?
0: Снимите на мне кружочки.
1: А Настя рядом?
0: Да, да, да. Все будет, ребята. Будет в июле и быть круизом дальше. Поэтому верьте в мечту. Участвуйте в розыгрышах Retro FM. И пусть у вас все получится. Семь тридцать. Время свежих новостей. Вадим Ривман расскажет.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта будущего года. Об этом пишет РИА Новости. В публикации отмечается, что если водителю назначили медосвидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то гражданин должен пройти его в течение 3 месяца. Если же требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина аннулируют. Ростовская область ночью подверглась массированной воздушной атаке. В 12 районах области были перехвачены более 30 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. До этого 3 многоэтажных дома были повреждены в Ржеве, Тверской области, из-за атаки беспилотников. В пункты временного размещения вывезли 350 человек. МВД предложило провести эксперимент по новым правилам привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщает РИА Новости, он может пройти с будущего года и до 2030-го. Предполагается, что для работодателей и иностранных работников создадут специальные электронные реестры. Кроме того, планируется открыть миграционные хабы, где приезжающие смогут проходить необходимые процедуры для трудоустройства. Документ также предусматривает обязательное медобследование и геномную регистрацию иностранных работников в государственных учреждениях. Ситуация с хантавирусом, вспышку которого обнаружили на круизном лайнере в Атлантическом океане, выходит из-под контроля. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 8-м инфицированном, но уже не на корабле, а на суше в Швейцарии. Ранее пассажир путешествовал на этом судне, но сошел на берег еще до того, как стало известно о первых зараженных. В итоге на сегодня есть данные о 3 смертельных случаях. Еще 2 пассажира лайнера находятся в тяжелом состоянии. В Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре, а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. При этом он отметил, что не у всех школ есть возможность быстро организовать полноценные занятия на улице. Также в Общественной палате предложили ввести тихий час для младших классов, но не как обязательный режим, а как возможность отдохнуть для тех, кому это необходимо. И еще курсы валют. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Retro FM. С добрым утром!

0: 7.37, точное московское. Сегодня праздник, сегодня раздаем подарки, но все-таки будем делать это через игры. У нас служебная тайна, а вы кем работаете? Очень хочется узнать.
1: Да, звоните, пожалуйста, 23-24-883, код Москвы 495. Шепчите на ушко Светлане, поздравьте ее тоже с днем радио. Возможно, она будет менее строгой, хотя нет, такого не бывает. Ну, а мы попытаемся отгадать вашу служебную тайну. За каждую нашу неправильную попытку 1000 рублей вам, до 5000 сегодня можем выиграть.

0: 7.43, точное московское. Продолжаем этот праздничное утро. У нас на связи Дарья из Москвы. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Здрасте. Даш, ну как-то вот получается тогда, вот вы уже знаете про нас столько всего, и знаете, кем мы работаем, а мы про вас нет. Как-то не по-человечески. Как будто надо это решить. Сделай.
1: Да.
0: Ну сначала мы сами попытаемся. Но все-таки надеемся, что вы нам будете помогать в процессе, и в конце осознаетесь, хорошо?
1: Да.
0: Напоминаю, 5000 рублей у нас имеется, 5 попыток назвать вашу профессию. Ну и, конечно, будем задавать вопросики, это мы любим. Вы готовы?
1: Да, я готова.
2: Ну что ж, погнали. Там, вы когда сказали профессию, Светлана такая... Поэтому мы вообще не догадываемся, что это, что за... Так, ну давайте. Это связано как там с людьми, с бумагами, или это вообще что-то другое?
0: Ну, что происходит?
1: Если честно, это связано и с людьми, и с бумагами.
0: И с бумагами, и с людьми, но не с производством.
1: Что в разных направлениях?
2: Что в разных направлениях?
1: Ну, связано и с людьми, и с бумагами, там можно работать и в обществе.
0: Хорошо,
1: и
0: а с продажами это как-то связано?
1: Нет,
0: не с продажами.
2: Так,
0: хорошо.
2: Вы работаете там из дома, в офисе, в каком-то месте?
1: Ну, могу из дома, но бывает, что приходится куда-то ехать.
2: Приходится ну, давай, куда-то ехать. Придется дать.
0: А может быть, преподаватель, Дарья? Вот если куда-то ехать или дома преподаватель, вот что-то
2: учить
0: кому-то.
2: Ты думаешь, Светлану преподаватели пугают?
0: Да, возможно.
2: Ну, давайте, да, вы преподаватель. С детьми, потому что мы знаем, как Светлане...
0: Очень любит детей, да.
2: Да, тяжело.
1: Ну,
2: да.
1: Нет, я не преподаватель.
2: Хорошо. 1000 рублей ваши.
0: Поехали дальше. Да. Ну, и с детьми
2: сам
0: это никак не связано,
2: могла
0: да?
2: Бы, типа, да, да. В детском саду?
0: Как вы с ними общаетесь?
2: Их это же там
0: 28
2: много.
0: Извергов, да-да-да, их терпеть всех надо. Еще одевать, раздевать. Ладно, мы преувеличиваем.
2: Пу-пу-пу, что еще? Значит, ну это как бы, это популярная профессия, мы знаем ее вообще?
1: Ну, вы знаете, скорее всего, но это не популярная советская профессия.
2: Редкая профессия.
0: Да,
2: а
0: интересно.
2: Работают женщины, мужчины, все?
1: Ну, все подряд, да.
2: Все подряд.
0: Стеклодув, да?
2: Ну, давай, стеклодув. Вы стеклодув.
0: Давайте в честь праздника попробуем.
1: Нет.
0: А представь, попал бы, да? Вот это вообще в небо, да?
2: Так, хорошо.
0: 2000 рублей. 2000, да, уже заработала Дарья. Как будто какая-то подсказочка нужна.
2: Что-то, ну вот намекните, вот, ну вот отдаленно вообще.
1: Ну, вот знаете, иногда об этом в книгах пишут сейчас.
2: В книгах.
0: Книгах пишут. Да-да-да, а может быть, да-да-да.
2: Нет, даже книги. Ну, бывают романы, бывают детективы, бывают исторические.
0: Вот, кстати, а да, связано как-то вот с законом, может быть, нет? То есть сразу детективы какие-то расследования?
1: Законом, да, связано.
0: Да, хорошо.
2: Это, может, вы детектив? Вы детектив?
0: Ну, детектив.
2: Какой-нибудь, да.
0: Из агентства «Лунный свет», ну, Дарья?
1: Да.
2: Серьезно?
0: Подожди,
1: да.
0: Детектив?
1: Да.
0: Не, ну, что? Ну, учитывая, что это с подсказки случилось,
1: ну,
0: все-таки...
2: Да, давайте 3000
0: мы 3000,
2: ваши,
0: да, вручаем,
2: потому,
0: да.
2: Вы нам подсказали.
0: Без вас это бы не случилось. А теперь подробнее.
2: Теперь
0: это,
2: давайте,
0: как это,
2: если можно.
0: Все, что можно, да, рассказать, поделитесь. Ну, то есть это следственный комитет, это полиция, это что? Да.
1: Ну, мне нравится моя профессия очень... Я не жалею, что я ее выбрала.
0: Что?
2: Что вы не...
0: Плохо слышно просто было.
2: Да.
1: Не жалею, что я ее выбрала. Очень интересно.
0: Понятно.
2: Так, а подождите, вот ну то, что можно рассказывать, это какой-то частный детектив, вы там за кем-то следите, или это какие-то государственные? Ну...
1: Да, частный.
2: О, Господи, Боже мой!
0: Маргарита, как это, не задавайте лишние вопросы. Кстати, черный вам к лицу.
2: Кстати, ваш бывший сейчас знаете с кем?
0: Да. Много информации имеется. Слушайте, да, захватывающая история.
2: Я не знаю, я хочу все узнать. А там из...
0: А можно за соседкой наблюдение поставить? Просто, я всегда хотел узнать, что она там
2: называет. Наблюдаете за кем-то?
1: Не надо.
2: Нет, да? Ну ладно, нам не рассказывать.
0: Но звучит
2: точно.
0: Все равно загадочно.
2: О, детектив.
0: Да, Дарья, Нико. Детектив из Москвы получает 3000 рублей. Даша, спасибо большое.
1: Ура, спасибо
0: да,
1: вам.
0: За то, что вы с такой интересной профессией к нам пожаловали
2: вообще.
0: В день радио. Да, тот случай, когда нам кажется, что у вас очень-очень-очень интересная профессия. Это как у нас космонавты приходили с детьми.
2: Да.
0: Говорят, ой, у вас такая интересная профессия. А мы с ним на космонавтов смотрим. Вот это у вас
2: то
0: профессия.
2: То же самое, мы на вас типа, ничего себе.
0: Как удивителен этот мир, да, и какие разнообразные у людей профессии.
2: Простые клиенты, ну вот кого можно раскрыть? Радиоведущие, потому потому что
0: они и так вам сами все расскажут.
2: Спросишь, и мы на 3 часа тебе.
0: Ну что ж, Даш, поздравляем с победой. А нам пора возвращаться к любимым хитам, проверенным временем. Кстати, через пару минут вспомним о нашей праздничной теме.
3: Служебная тайна.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, столица 7.51, сегодня 7 мая. Ну о чем же еще говорить, как не о нашем общем с вами празднике? День радио, который нас всех объединил, который каждое утро нас объединяет и дает силы, дает энергию, дает желание жить.
2: Я прочитаю одно сообщение, очень много поздравлений, мы все будем читать, спасибо. Но первое я прочитала, значит, с праздником вас, уважаемые ведущие. Желаю всех благ. А я прочитала, жалею вас. И я такая, вот человек понимает, что вставать рано иногда тяжело, а потом... А, желаю всех благ, да, у нас лучшая работа.
1: Вот Вероника тоже желает всех благ, присоединяется к поздравлениям из Нижегородской области. Вероника, большое спасибо, вас тоже с праздником, потому что мы одинаково как принимаем сегодня поздравления, так и вам отправляем ответочки.
2: Вот, смотри, Ирина дает нам задание. Я думаю, мы приоткроем завес тайны. Она говорит, а вот и задание. Снимите, пожалуйста, кружки небольшие, как идет подготовка к эфиру, выбор новостей, музыки, сообщения от радиослушателя, обсуждение сообщений. Я думаю, мы можем, ну, сейчас в двух словах рассказать даже без кружков. Например, то, что у нас есть целая музыкальная редакция. Ребята, у нас не просто нас кудрявый Саня ставит, что он хочет. У нас есть потрясающие люди. Это Алла Викторовна, это Рома, которые просто неустанно помогают нам с выбором самой лучшей музыки.
1: Да, это удивительные музыкальные стратегии, которые продумывают это все наперед. И действительно очень много трудов и интеллекта это все стоит для того, чтобы разработать музыкальный план на будущие дни.
2: Соответственно, к новостям мы тоже не имеем отношений. Но вы все прекрасно знаете и любите Вадима Ривмана, Марат, который к нам приходит, Диму. У ребят тоже своя, как сказать, служба новостей,
1: да,
2: своя бригада.
1: Служба серьезно звучит, поэтому да.
2: Они готовят новости, они их выбирают. Пока мы там вот этот вот чай, кофе между выходами, они стараются, работают. Вот,
1: да, поэтому... это огромная команда, и сейчас мы перечислили, в общем, тех, кого в основном вы там слышите или как-то хотя бы в курсе. Ну, здесь-то
2: ну, задавайте еще
1: огромный...
2: вопросы, мы вам сегодня будем приоткрывать наши
1: завесы. Тайны небольшие радио.
0: Между тем, на ретро-ФМ. Погода на ретро-ФМ.
3: А теперь несколько слов о погоде в северной столице. Сегодня облака затянут небо почти на весь день, но при этом будет сухо, без осадков, а уже к вечеру выглянет солнце. Ветер обещают слабый, восточный и северо-восточный. Термометры снова порадуют умеренным теплом. Воздух прогреется до плюс 11, плюс 13 градусов. А атмосферное давление останется в пределах нормы.
4: Реклама.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает Сочи. В заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
7: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
8: Ретро-ФМ представляет в преддверии лета большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
9: Телефон рекламной службы Retro FM 325 94

0: 8. С праздником! С днем радио всех неравнодушных! Это первая смена на Ретро FM. Вадим Ривман с серьезными новостями, как и всегда.
1: Да, расскажу обязательно. Привет, доброе утро. Итак, все 132 горняка, которые находились в шахте Алардинская в Кузбассе, были эвакуированы после задымления. Никто не пострадал, об этом заявили в региональном управлении МЧС. Прокуратура организовала проверку после инцидента на шахте. Сообщается, что задымление произошло из-за возгорания кабеля. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт фотоуслуги для новорожденных, общие требования. Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда отопление было, либо же их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет вообще, ну а при равномерной схеме платить за тепло придется даже летом. Сегодня День радио, профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Этот праздник ежегодно отмечают в нашей стране и некоторых странах ближнего зарубежья. Впервые его отметили в 1945 году. Именно 7 мая в 1895 на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник, провел первый сеанс радиосвязи. Изобретение радио положило начало развитию информационных технологий. Ну и последняя сотрудница банка не поверила, что ей звонит Папа Римский, и бросила трубку. Об инциденте, который произошел еще в середине 2025-го, рассказал близкий друг понтифика, священник Том Маккарти. Спустя примерно 2 месяца после избрания Лев XIV решил обновить контактные данные в своем банке. Во время звонка понтифик представился своим светским именем Роберт Прево. Сотрудница банка отказалась менять его номер телефона и адрес, предложила лично приехать в отделение. Папа ответил, что не может этого сделать. «Что-нибудь изменится, если сказать, что я Папа Римский Лев?» — спросил он напоследок. После этого собеседница повесила трубку. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 75.22, евро 88.06. Ну а далее первая смена на Ретро FM. Рита, будь здорова.

0: приветики всем.
1: Доброе утро, Вадик.
0: С вами Саша Светлов и Рита, будь здорова.
1: Спасибо.
0: Рита, вашими молитвами. Что, у нас день радио, да. Отмечаем, гуляем, принимаем поздравления. Поздравляем вас, ставим лучшие хиты, проверенное время, устраиваем игры. У нас обратный отсчет будет совсем скоро. Да, ждем ваших сообщений в соцсетях и ставим Тину Тернер.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Праздничный гороскоп на 7 мая, на четверг. Итак, сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
2: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
1: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих, только не переходите на личность.
2: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
1: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
2: Львы, и удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
1: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
2: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
1: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
2: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
1: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
2: Водолей, не стоит плеваться в чужие выяснения отношений. Ваша задача сегодня – наблюдать.
1: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
2: И давайте сегодня с классным настроением.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13, точное московское. Как думаешь, Маргарита, если бы у тебя было 700 лотерейных билетов, то было бы что?
1: Ну, я надеюсь, что что-нибудь да выиграла.
0: Вот так и думала одна жительница Приморского края, но она выиграла срок. В общем, украла она 700 лотерейных билетов, да попалась на хищение, на сумму около 400 тысяч рублей. Да, рассчитывала на крупный выигрыш, конечно, да. Но ни один из сотен билетов, представляешь, не оказался выигрышным. И только на последнем билете написано, да, 6 лет общего режима. В общем, да, теперь женщине до 6 лет лишения свободы грозит. Вот шутки шутками, да-да-да. Но вот непонятно, да, к деньгам, как говорили, пацан к успеху шел, да? Вот здесь тоже девчонка к деньгам большим, наверное, шла. Но надо же как-то идти разрешенным путем.
1: Конечно, я пытаюсь еще представить, как это было. Она зашла на какую-нибудь мойку машины.
0: Руки вверх, все билеты сюда, пожалуйста, да?
1: Ну, наверное. Забыла про слово «касса» и такая. Она посмотрела, наверное, какой-нибудь сегодня хороший день для того, чтобы...
0: Ты считаешь, что наш гороскоп причина этому поступку?
1: Нет, нет, у нас такого нет.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 8:17 на московских часах. Самое главное сегодня 7 мая. День радио. Ребята, всех с праздником, да, и продолжаем принимать, в том числе, поздравления в наших социальных сетях. У нас и в Максе можно писать, и в группе «Рейсмена ВКонтакте», где вам удобнее. Мы делимся историями, да, поздравляем друг друга. Кто-то даже вот еще задание дает. Мы стараемся отвечать, выполнять. Так, поздравления летят от Светланы с Сахалина. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ, с праздником. Спасибо большое. Отдельно пишет: Рита, будь здорова. Этот чих на новостях Вадима Ривмана слышала вся страна. Теперь точно будет здорова.
2: Так, значит, далее. Всех ведущих и организаторов эфира Ретро-ФМ с днем радио, хороших новостей, позитива и всего самого наилучшего. Давай, мы начали открывать какую-то завесу тайны, про организаторов поговорим. Вот, ну, о том, что у нас есть Светлана, вы все прекрасно знаете. Значит, всегда телефон... Светлана, а вы слышите, мы про вас говорим? Нет, она не слышит, она увлечена разговором с Вадимом Ривманом. А, значит, потому что Вадим иногда выползает из своей коморки новостей, чтобы поговорить с нами.
1: Ну, сегодня день-то праздничный, есть повод.
2: Праздничный, да. Едят шоколад, общаются, пьют чай. А, значит, Светлана
1: осторожнее.
2: Наш редактор. Всегда, когда вы нам звоните, телефон берет именно она. А, у нас, как вы знаете, очень много гостей. Вот тоже с гостями всю коммуникацию ведет Светлана. За что и большое-большое спасибо.
1: Да,
2: хоть
1: к нам
2: она нас
1: они
2: и не
1: уже
2: слышит.
1: Приходят готовенькими.
2: Горяченькие.
1: Да, горяченькие, разогретыми, да. Довольными,
2: потом,
1: счастливыми.
2: Для тех, кто был в круизах, и тех, кто, собственно, заполнял и так далее, знают, что у нас есть Евгений Рыженков.
1: Да, который... потому что есть целая команда, в общем-то, большая, которая занимается мероприятиями Ретро-ФМ, но самый главный, самый ответственный, самый, знаете, когда все остальные еще спят, а он уже какой-то баннер прикручивает. Это вот тот самый, да, наш серьезный парень Евгений, благодаря которому все круизы проходят на ура.
2: Да, и тот самый, которого пару раз чуть не побили в круизах, когда, знаете, команда на квизах не... Да это мы правильно ответили, не... а он у нас неподкупный.
1: Просто вот по морям ходят него... азартные люди.
2: Да-да-да.
1: Хотят победить, а он такой... Нет, не докажешь мне. Фредди Меркьюри и Куин – это разные ответы. И все, и там
2: Женя у нас
1: бей,
2: строгий,
1: бей.
2: Но справедливый. Вот, поэтому Женя у нас тоже присутствует, существует. Ну, а дальше мы будем говорить еще что-то.
1: Будем. В социальных сетях, да-да-да. Будем. Честных сообщений не пришло, да? Об этом хотел сказать. Так вот, пишите, ребят, всех с праздником, потому что это наш общий день, который мы сегодня разделим. И завтра утром будем также разделять. Просто сегодня у нас чуть больше разговоров про праздник и про истории, которыми в другие дни мы, может быть, не делимся, а сегодня можно. Так что спрашивайте, о чем хотите.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
7: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
8: Ленту! Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте

Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: 8.29 на московских часах. Здравствуйте, с праздником, с днем радио!
1: Очень быстро расскажу вам самый безумный экономический кейс этого года. 22-летний тиктокер со своими подписчиками выкупает авиакомпанию.
0: Рано или поздно должно было такое произойти.
1: Короче, в общем, есть одна авиакомпания. Она обанкротилась пару дней назад. Он говорил: ребята, короче, подписчики, мы сами можем выкупить авиакомпанию, устроить там, значит, свои правила.
0: Да, объявляю
1: сделать
0: сбор,
1: ее народной, с правом голоса в совете директоров, скидками на перелеты для всех, кто вложился. Значит, за пару дней ролик собирает 6,1 миллиона просмотров, 132 миллиона долларов или 10 миллиардов от подписчиков. Пау! Как тебе такое, Илон Маск?
0: Сделано. Сделка состоялась?
1: Я думаю, да.
0: Берем билет. А 8.30. Новости. Вадим Ривман.
2: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику или справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещать без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, об этом пишет РИА Новости. Добыча угля на шахте Алардинская в Кемеровской области приостановлена после задымления, об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса сообщило о превышении уровня угарного газа на шахте. На место прибыли оперативные службы, специалисты горно-спасательного отряда. Все 132 шахтера были успешно эвакуированы, никто из горняков не пострадал. В региональной прокуратуре в Следственном комитете начали проверку. По предварительной информации, причиной задымления стало возгорание кабеля. Несколько домов повреждены в Ржеве из-за атаки беспилотника. В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Он добавил, что никто из людей не пострадал. Были эвакуированы 350 человек, в том числе 60 детей. С 1 марта будущего года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам удостоверения признают недействительным при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению авто, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается повторное освидетельствование. Температура воздуха в Москве сегодня в день радио составит от 25 до 27 градусов, об этом сообщает Гидрометцентр. Ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза в отдельных районах. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов. В некоторых районах также возможны небольшие осадки. И еще курсы валют: доллар 75.22, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и отличного дня.

0: 8.38. Собрались, ребята, у нас ответственный шаг впереди. Называется обратный отсчет, надо как-то это сделать.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, вас ждут смарт-часы от Ретро FM или же фирменная футболка.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 30 минут ехать по Народной улице от КАД до Володарского моста, около 25 по проспекту Энгельса от Манчестерской до Ланского шоссе, около 15 по проспекту Испытателя от Богатырского до проспекта Энгельса. 5 км в час скорость на Заневском от Заневского моста до моста Александра Невского, 10 км в час на улице Маршала Говорова от Кронштадтской до улицы Васи Алексеева, на Ленинском от площади Конституции до Московского, по данным Яндекс.Кар.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где выгодно купить Чинган, больше не секрет. Чинган-центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
9: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
10: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
11: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
12: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
13: На плюс. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
14: Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин.
16: Конечно, Вася.
15: 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
2: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: обратный отчет в первой смене.
1: Сегодня в обратном отчете за смарт-часы будет биться Вячеслав из Казани. Здравствуйте, Вячеслав.
2: Доброе утро всем. С праздником.
1: Доброе вас тоже с праздником. Спасибо. Да, нам предстоит с вами в трех раундах плотно пообщаться, Вячеслав. Если вы с двумя раундами справитесь, мы вам с удовольствием в этот праздничный день вручим фирменную футболку Retro FM. Если все три пройдете успешно, тогда будут смарт-часы. Ну, давайте сегодня в праздничный день сделаем все по красоте. Попробуем.
2: Да, давайте.
3: Ну, так,
2: давайте,
3: ну что ж, знаем, да, что мы включаем таймер, говорим вам, обратный отчет пошел, и у вас есть 10 секунд на наше задание. Готовы?
2: Готов.
3: Итак, тогда назовите трех животных семейства кошачьих. Обратный отчет пошел.
2: Барс, тигр, лев, ирбис.
4: Барсик, сюда иди.
1: А ягуар. Ну хорошо, хорошо.
3: Уже 4 было.
1: Быстро, хорошо, легко. Вот давайте не терять темп и перейдем ко второму раунду, где нужно будет 3 фразы продолжить, а точнее 3 песни, да, завершить.
3: Готовы?
2: Готов.
3: Тогда обратный отсчет пошел. Выпьем за любовь и уже не надо лишних
2: слов.
3: Кукла Даша, просто дети стали.
2: Выпьем за любовь.
3: Кукла Даша, просто дети стали.
2: Старше.
3: Ты хорошо, еще. Я на море, нам не встретиться?
2: Никак.
1: Да, а то, Вячеслав, отвлеклись. Да.
3: Первую песню до конца.
1: Весь куплет пересказать, да. Ну, поэтому мы засчитаем все 3 фразы и перейдем к финалу. Вот сейчас начинается битва за смарт-часы.
3: Итак, 3-й раунд будет посвящен французским певцам. Знаете таких? Пока не говорите. Ведь сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 французских исполнителей на Retro-FM. Обратный отсчет пошел!
2: Мирей Матье, Стромайо.
3: Так.
1: Давайте, Джо.
2: Джо Кокер.
1: Ну, хороший, но не француз. Джо Кокер, если то, да. А вот если бы Джо Дассен был, тогда бы нас засчитали.
2: Джо Дассен, да.
3: Там даже Светлана, редактор, просто весь стол сказал. Дассен. Она сегодня в праздничном настроении.
1: Так Дассен же. Вот так она сказала, да.
3: Джо Кокер,
1: Вячеслав, ну 2 первых раунда были великолепны, поэтому мы, конечно, не оставляем вас без подарков сегодня. Фирменная футболка отправляется в Казань Вячеславу. Спасибо вам за поздравления, за компанию, за все. Оставайтесь на связи. Бритни Спирс вырывается в эфир Retro FM.
0: Обратный отчет в

0: Killing Me. Да, можно так. Сейчас еще Backstreet Boys зарядим, и все, день удался. День радио! Всех с праздником, ребята! Всех-всех-всех неравнодушных к этой, как мне кажется, бесконечной сфере. У кого-то работа, у кого-то просто любимое дело, пристрастие, а кто-то не может представить без любимой музыки ни одного своего дня. Вот для этого, мне кажется, это все и существует. Потому мы сегодня все вместе, всей страной и отмечаем!
1: И в этот момент кто-то перевернул шашлычок и такой: «Молодец, Санька, хороший тост сказал».
0: Да, и будет еще много таких тостов впереди. Кстати, у нас еще спорта не было сегодня. Физкульт-привет намечается, а там будет за что поднять бокальчики, будет кого поздравить, будет за кого погрустить в конце-то концов. Да-да-да, потому что в спорте есть и победители, и проигравшие. Но об этом чуть позже. Еще у нас фейк-контроль намечается. В общем, хороший праздничный день.
2: Песни, которые стали частью нашей жизни. Звезды, встреча с которыми всегда дарит радость.
3: Только с 11 по 15 мая на Ретро-ФМ. Игра
2: «Билет за куплет».
3: Ваша возможность попасть на большой майский концерт. Наталья Гулькина, Кай Метов, Таня Буланова, Вадим Казаченко и другие звезды на одной сцене.
2: «Билет за куплет».
3: Не упустите свой шанс. Только на Ретро-ФМ.
2: Погода на Ретро-ФМ.
4: В Петербурге сейчас плюс 8, ощущается как плюс 6. В течение дня потеплеет до плюс 11, плюс 13. Сегодня большую часть времени небо будет затянуто облаками, однако дождей опасаться не стоит. Кроме того, уже ближе к вечеру вновь покажется солнце. Ветер слабо подует с востока и северо-востока, атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в Петербурге плюс 8, ощущается как плюс 6.
3: Реклама.
5: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
6: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». Плюс 7-812-660-5004+.
8: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять.
9: Это просто. В «Лада-центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас. В «Лада-центр Озерки». Выборгское шоссе 31.
10: Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
13: Окей.
12: Подробности на «Окмаркет.ру».
14: Идеальный выходной. Весна, музыка и заключительный домашний матч на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За два часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
15: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
16: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
17: Застройщик ООО «СЗ КВС Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.рф.
18: Ретро-ФМ представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер, день радио.
19: Как бы радио.
18: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский, спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
20: Ретро-ФМ теперь еще ближе.
13: Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
19: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
13: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: Праздничное утро на Ретро FM продолжается. Это первая смена. Отмечаем вовсю в столице. 9. Ретро FM. Праздник праздником, а новости по расписанию. Серьезно, это Вадима Рихмана.
1: Да, обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, в Госдуме поддержали идею проводить школьные уроки на свежем воздухе в теплую погоду. Ранее, напомню, в Общественной палате России предложили устраивать такие занятия для первоклассников в мае и сентябре. Ну а затем инициативу расширили и на других учеников. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил агентству «Москва», что особенно хорошо для такого формата подходят физкультура и окружающий мир. Российские силы ПВО минувшей ночью сбили 347 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что дроны перехватили над территориями почти 20 регионов страны. В Брянске два многоквартирных дома были повреждены из-за атаки ВСУ. Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, ранены 13 человек. Богомаз добавил, что повреждены больше 20 квартир и 40 автомобилей. Тем временем 5 беспилотников, летевших в Москву, были уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В России готовится законодательное регулирование медицинских помощников. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Такую идею ведомство направило в правительство страны. С января 2023 года подобная практика действует в 16 регионах страны. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих соцсетях. Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель, которому дали кличку Отто. Монарши особо приурочили этот анонс к дню рождения собаки, сопроводив пост подписью «Добро пожаловать в семью Отто». Сегодня ему один год, говорится в сообщении. Помимо персонального представления, кокер-спаниель стал участником официальной фотосессии, посвященной годовщине свадьбы Уэльских. Ну и напоследок о курьезном случае, который произошел в Рязани. Девушка, переходя дорогу, задела пятой точкой припаркованный автомобиль. В результате от машины отвалилась одна из деталей. Как отмечается, водитель припаркованного автомобиля выскочил из салона, громко кричал, угрожал не только обратиться в правоохранительные органы, но и посадить виновницу на длительную диету. Этот инцидент попал на кадры видео. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Три минуты десятого в Москве. Здрасте.
1: Здрасте. Вадик, просто еще раз спасибо говорила. Могли микрофоны в этот момент включить. Он нам на День радио, знаете, какие подарил красивые такие приемнички.
0: Я вам сейчас расскажу.
1: Ну-ка.
0: Вот такие подарил.
1: Сейчас. Нет, не работает.
0: Не слышно, да?
1: Сейчас, давай.
0: Приемнички подарил.
1: Ну, да, понял, да, что такие маленькие, знаете, записи. Розовенькие, голубенькие, на них написано ретро. Ну-ка, еще раз давай.
0: Вадик красавчик. Работает! С праздником, ребят!
1: С праздником, ребят! И сегодня весь день только такая атмосфера.
2: Первая смена на ретро-ФМ.

0: гороскоп.
1: В первой смене. На Ретро-ФМ.
2: Так, сегодня 7 мая. Просто напоминаю, четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
0: Умное стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
2: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
0: Близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности уклонять от конфликтов.
2: Раки, ваша уверенность и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
0: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
2: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
0: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делите все сказанное на два.
2: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить, выходите на несколько минут раньше.
0: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделайте свои эмоции союзником.
2: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
0: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснение отношений, ваша задача сегодня наблюдать.
2: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное. Вот лично я выбираю спорт.
0: И я выбираю спорт.
2: Ну тогда я расскажу его.
1: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! Первой смене!
1: Всем большой спортивный привет! Сегодня день праздничный. День радио, 7 мая. Поводов столько хороших радоваться. Решил я не обделять Ритку. Но хочешь спорт? Расскажи. Расскажи любую новость, какую хочешь.
2: Итак, я расскажу спортивную новость. Спартак на своем поле обыграл ЦСКА 1-0. А в дерби в финале Пути регионов фонбет Кубка России Литвинов на 10-й минуте забил ударом. И за штрафной мяч залетел девятку рикошетом от перекладины. На 65-й арбитр удалил капитана армейцев Обликова за наступ шипами, но после изучения повтора изменил свое решение и показал жёлтую карточку. Спартак вышел в финал Кубка впервые с 2022 года и сыграет с Краснодаром или Динамо, пока мы не знаем. Соперник определится, собственно, сегодня вечером. Первый матч этих соперников завершился ничьей 0-0. Ну и Бавария дома сыграла в ничью с ПСЖ.
1: Тоже о футболе, да, немного поговорим. У них тоже там футбол существует. Да, вот что там с Баварией?
2: Ну, слушай, когда мы про Спартак ЦСКА говорим, ну давай тогда это ты рассказывай.
1: Ну что ж, благодарим вас за сотрудничество, Маргарита. Можете идти дальше готовиться к финалу Суперкубка. Я понимаю, да, что это была важная новость для вас. Но в Лиге Чемпионов тоже были события. Бавария и ПСЖ 1-1 сыграли. Матвей Сафонов в основе. Все хорошо. Первый матч закончился со счетом 5-4 в пользу ПСЖ. Поэтому второй раз они пробились в финал. Сыграют с Арсеналом. Да, вообще у некоторых вызвало вопрос судейства в этом матче. Но история помнит только счет, поэтому ПСЖ в финале. Далее поговорим о хоккее. Локомотив победил Авангард 4-3 в седьмом матче серии 1-2 финала Кубка Гагарина. Клуб из Ярославля в третий раз подряд вышел в финал плей-офф. Это серьезный показатель. И там они встретятся с Акбарсом. Ну и НХЛ тоже. Баффало обыграл Монреаль 4-2 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли. Пока это все новости спорта. К этому часу будем и дальше держать вас в курсе.
0: Физкульт-привет! В первой смене!

0: На Retro FM продолжаем первую смену и продолжаем радоваться тому, что мы сделали в апреле. Мы разыграли 15 путевок на двоих в круиз Retro FM 2026.
1: Ох, ребята, как приятно говорить об этом в день радио. Ведь в том числе, да не то, что в том числе, благодаря радио, вот так сегодня я пафосно скажу. И главное, для наших слушателей, для которых мы, собственно, и выходим каждое утро, состоялся этот прекрасный розыгрыш. 15 человек вместе с нами, еще со своим плюс один, отправятся по морям со Астории Гранде, заедут сначала в Стамбул, ну а потом по греческим островам.
0: Да, с нами будет группа Плазма, группа Лицей, группа Вирус, Саша Айвазов. Это будет на протяжении 10 дней. Конечно, мы обещаем вести подробные репортажи каждый день, делать включения, рассказывать о том, как происходит этот круиз мечты. Ну и на всякий случай, конечно, это не последний круиз, друзья. Поэтому, если в этом году не победили, верьте в себя, верьте в свою мечту, и пусть она у вас осуществляется.
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
6: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня 7 мая, день радио. Отмечаем, поздравляем, принимаем поздравления. Ну, всего не перечитаешь. Особенно там много вот про нас лично пишут. Не будем мы вот прям так хвалебными речами себя забрасывать, но нам приятно, мы это все читаем. Спасибо, ребят.
2: Ну, мы договорились, что сегодня... за эфиром мы друг другу
1: обсуждаем.
2: Говорят, я лучше.
1: Сегодня откровенные разговоры вводим. Вот Надя пишет. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ, любимые ведущие, все, кто участвует в его создании. Саша, Ритуля, к вам вопрос.
2: Да.
1: Слушаю ваши голоса каждое утро. Здесь музыка проверенное время. А вы ведь не из 90-х. Значит, вам очень нравится эта шикарная музыка всех времен. Во-первых, Надя, вы правы. Мы совершенно не из 90-х. Мы из 80-х.
2: Да.
1: Будем откровенны, да.
2: Середины, я бы так сказала. Да, ну, чуть помладше.
1: Даже
2: наверное.
1: Это, да, самый младший кудрявый. И тот из 80-х.
2: А кудрявый, ты тоже из 80-х?
1: Да, да.
2: Я думал, ты из 90-х.
1: Не, ну 94-й считается 80-й еще лет.
2: Вот.
1: А теперь, насчет музыки, слушайте, ну а как ее не любить?
2: Конечно.
1: В конце концов, все детские праздники, все семейные вечера, застолья, они всегда проходили под вот эти самые хиты. И они могли быть и из 70-х, и 80-х, и 90-х, конечно, нулевые. Поэтому, ну, как без этой музыки
2: прожить? Да ладно, застолья. Вот все знают, что у меня есть один любимый клуб в Москве. Жаль, не смогу сказать, потому что это реклама, мы профессионалы. Это не важно все. Вот в любой момент ты заходишь в какой-нибудь клуб, играет какая-то модная музыка. И как только включается подборочка вот прям вот этой ретро-музыки, я каждый раз просто туда хожу, а там в целом они как бы, ну, больше на такой ретро специализируются. Там народ тусуется, танцует,
1: ну, люди не просто танцуют, они же еще подпевают.
2: Конечно,
1: а это волшебство
2: Гудина
1: музыки.
2: Когда ставят,
1: да,
2: ну,
1: когда ты знаешь слова,
2: самые
1: песни.
2: Самые клевые тусовки под это происходят.
1: Поэтому, да, эти хиты никому и ничем не перебить.
2: Абсолютно. Вот смотри, дальше тоже нам задали вопрос. Спасибо нашему любимому радио, что вы у нас есть каждый день. И вот, смотри, скажите, пожалуйста, что-то вот, кто не выиграл круиз? Ребят, все на самом деле очень просто. Потому что было около 8, по-моему, если не больше, 1000 заявок. 8000. Поэтому, скорее, вот те, кто выиграл, это крупицы счастливчиков. Это вообще не означает, что вы там в чем-то виноваты или что вы несчастливы. Просто вот в этот раз так. В этом и прикол, что, ну, правда, очень маленькое количество людей выигрывает, но... Никто же вообще вас не, как бы, не защищает от того, что в следующем году вам придется худеть, купальники надевать на себя, в круиз с нами ехать.
1: А мы не собираемся вообще вставать на вашу защиту.
2: Нет, ни в коем
1: случае. Будете как штыки к следующему июлю для того, чтобы пойти в круиз Ретро-ФМ 2027. Готовьтесь уже сейчас. Половина десятого. Есть новости у Вадима Ривмана.
3: Да, во всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта из-за объявленной ракетной опасности. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Метрополитен при этом продолжает работать в обычном режиме. Все дети, находившиеся в школах и детских садах, а также педагоги, перемещены в безопасные укрытия. Первая смена занятий перенесена на вторую и пройдет в очном формате. В течение минувшей ночи силы ПВО перехватили около 347 украинских беспилотников над несколькими российскими регионами, в том числе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Тверской областями. В последнем регионе целью атаки стал город Ржев. Поврежден пятиэтажный дом, эвакуированы 350 человек. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В России, напомню, с 2021 года действует национальный стандарт. Он называется «Фотоуслуги для новорожденных. Общие требования». Он устанавливает правила безопасности и качества для проведения съемок детей в возрасте до 28 дней, но носит пока только рекомендательный характер. Размер платы за ЖКУ после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и схемы оплаты в регионе. Об этом рассказал первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, в России отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. В этом случае за май либо начисления будут только за те дни, когда было отопление, либо их не будет вовсе. За июнь в квитанции строки отопления не будет совсем. При равномерной схеме платить за тепло придется даже летом. Осторожность и внимательность помогут водителям не стать жертвой автоподставщиков на дорогах. Об этом заявил вице-президент Национального Национального автомобильного союза Ян Хайцер. По его словам, важно стараться не вестись на провокации мошенников. Эксперт уточнил, что чаще всего такие подставы возникают в местах, где нет средств видеофиксации. Накануне сообщалось, что только в этом году нарушители заработали почти 1,5 миллиарда рублей на подставных ДТП. Нарушители устраивают именно мелкие аварии без серьезных повреждений. Затем мошенники получают страховые выплаты, недорого ремонтируют машины в знакомых сервисах и снова попадают в такие аварии. Еще курсы валют на сегодня: доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На московских 9.39, на календаре 7 мая. Праздник-то какой сегодня? День радио. Объединяемся и отмечаем вместе. Первая смена RetroFM продолжает разыгрывать подарки. У нас фейк-контроль будет прямо сейчас. Надо дозваниваться.
1: Друзья, у нас есть сертификаты и на 5, и на 3. И главное, наша любимая фирменная термокружка RetroFM 2324-883, код Москвы 495.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 55 минут ехать по Шафировскому проспекту от КАД до Пискаревского, около 35 по Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста, около 30 по проспекту Энгельса от Скобелевского до Ланского шоссе. 5 км в час скорость на проспекте Маршала Жукова от Кронштадтской до улицы Васи Алексеева, 10 км в час на Витебском проспекте от Паровозного музея до Петербургского шоссе, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры в рассрочку на 2 года.
6: В центре Васильевского.
5: Квартиры с первым взносом от 20%.
6: Впервые и только в мае.
5: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Где выгодно купить чингам, больше не секрет, чингам центр. Автопортрет.
8: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая. Окей.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: «АЗ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0. Ретро FM.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Напомню быстро о правилах. Слушатели пытаются отличить правду от вымысла, и насколько хорошо у них это получается, настолько классный приз получают. Если один правильный ответ из трех, то фирменная термокружка. Два правильных ответа из трех – это сертификат на 3000 рублей. Три правильных из трех – 5000 рублей будет. Екатерина из Санкт-Петербурга рассмотрит эти призы повнимательнее. Здравствуйте, Екатерина.
2: Добрый день.
3: Здрасте. Екатерина, что выбираете? Чебурашка, Пушкин или компьютерная мышь?
2: Чебурашку.
1: Ну, давайте. Ну, итак, три факта или не очень факта.
3: Итак, день рождения Чебурашки отмечается 20 августа. Правда или ложь?
2: Думаю, правда.
3: И это? Это правда. Об этом заявил сам автор Эдуард Успенский. Ну что, готовим 500 эскимо.
1: Далее, второй факт. Чебурашка больше всего любит абрикос. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А почему, так думаете, он что-то другое любит?
2: Ну, вроде апельсины.
1: Ну, конечно, да, там же, где его и обнаружили, в ящике с апельсинами.
3: Так, и плюшевый чебурашка побывал в космосе, правда или ложь?
1: Плюшевый чебурашка.
2: Ложь. А, нет, плюшевый, возможно, с нашими космонавтами, да.
3: Угу. Так, ну хорошо. Что, да.
2: Думаю,
3: или
2: правда.
3: Нет? Правда.
2: Да.
3: И это?
2: Правда.
3: Это три из трех! Это случилось в 2016 году, когда студия «Союз мультфильм» праздновали 80 лет со дня создания.
1: Екатерина Чебурашка приносит вам победу! Сертификат на 5000 рублей. Да, вы красотка! Мы вас тоже поздравляем с праздником. И сегодня делимся вот этими праздничными эмоциями с утра пораньше. И я думаю, прям вплоть до вечеринки Ретро-ФМ там уже танцевать все будут. В общем, Екатерина, оставайтесь на связи. О сертификате надо поговорить подробнее. И внимательно послушать Сиси Кетч на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль. Первый.

0: уже весна.
1: Вот действительно, а тут минус 5, потом плюс 25. Вот бывает такое. Это действительно город, самый лучший город на Земле, когда май вот такой, как сегодня. Что ж, всех с днем радио, ребят. 7 мая на календаре отмечаем вместе с вами. Еще подготовили для вас, да, киноскоп. Посоветуем по фильму, который выходит с сегодняшнего дня в кинотеатрах и на который можно уже сходить. Нейрохит устроим для вас обязательно. Ну и, конечно, продолжаем поздравлять друг друга во всех социальных сетях, которые только можно представить.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Петербурге сейчас плюс 9, ощущается как плюс 7. В течение дня потеплеет до плюс 11, плюс 13. На сегодня большую часть времени небо будет затянуто облаками, однако дождей опасаться не стоит. Кроме того, уже ближе к вечеру вновь покажется солнце. Ветер слабо подует с востока и северо-востока, а атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в Петербурге плюс 9, ощущается как плюс 7.
4: Реклама.
5: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
6: Но плюс. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
7: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 20 мм квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на nashtag.com.rf.
8: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
9: Я стану твоим ангелом.
8: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94. 9.

0: радио продолжается, и утро радио продолжается. В столице 10, это первая смена. Всем здрасте. Ну и хотим новостей. Вадим Ривман уже подготовил.
1: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в аэропорту Сочи задерживаются около 50 рейсов. Как следует из данных онлайн-табло, 24 самолета вылетят позже запланированного срока, из них 8 на международных направлениях. Минувшей ночью администрация воздушной гавани Сочи сообщила о введении временных ограничений на работу аэропорта для обеспечения безопасности полетов. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ в этом году. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами. Об этом пишет РИА Новости. Добыча угля на шахте Алардинская в Кемеровской области приостановлена после задымления. Ранее Министерство угольной промышленности Кузбасса сообщило о превышении уровня угарного газа на шахте. На место прибыли оперативные службы и специалисты горно-спасательного отряда. Все 132 шахтера были успешно эвакуированы. Никто из горняков не пострадал. В региональной прокуратуре и Следственном комитете начали проверку. По предварительной информации, причиной задымления стало возгорание кабеля. 9 мая в Москве будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, а также к сервисам обмена СМС. Это делается для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, об этом сообщила Минцифры. Вместе с тем, 7 и 8 мая мобильный интернет в столице будет работать нормально, при этом ведомстве отметили, что в случае возникновения угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Ну и последнее. Дональд Трамп на встрече в Белом доме начал отговаривать маленькую девочку от занятий волейболом. Президент США пригласил в овальный кабинет нескольких юных спортсменов на мероприятие по поводу возрождения общенационального теста на проверку уровня физической подготовки школьников. Трамп обратил внимание на юную девочку, спросил, какими видами спорта та любит заниматься. «Я играю в волейбол, а летом попытаюсь освоить футбол», — ответила она. «А с твоим ростом ты хорошо бьешь по волейбольному мячу? Ты можешь высоко прыгать?» — спросил президент. Девочка ответила, что не очень. На это Трамп пошутил, что тогда футбол, пожалуй, будет лучше. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88.06. А далее первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 3:01 в столице, в праздничной столице. Всех с днем радио. Пупа просил сделать это по-быстрому. Давай, проанонсируем, чем займемся.
3: Итак, у нас, значит, смотрите. Ну, во-первых, будет Пупа, и он такой...
0: Извини, Пупа, быстро не получилось.
3: Но я не умею быстро.
2: На Ретро-ФМ.

0: смене. Гороскоп на 7 мая на четверг. Сегодняшний день потребует терпения и гибкости. Сейчас хорошее время для спокойного планирования и практичных шагов к мечте.
1: Овны, стремление к росту будет временно ограничено внешними обстоятельствами. Наберите терпения.
0: Тельцы, ясное и спокойное отстаивание своих принципов принесет уважение окружающих. Только не переходите на личности.
1: Так, близнецы, чтобы чужая агрессия не вывела из равновесия, не рискуйте без надобности и уклоняйтесь от конфликтов.
0: Раки, ваша уверенная и спокойная позиция поможет найти баланс во взаимоотношениях.
1: Львы, удовлетворение от полностью завершенных задач станет вашей главной наградой к концу дня.
0: Девы, попытка заставить ребенка слушаться через крик или назидание приведет к бунту. Будьте терпеливы.
1: Весы, чтобы не портить отношения с родственниками, делить все сказанное на два.
0: Скорпионы, в поездках сегодня лучше не спешить. Выходите на несколько минут раньше.
1: Стрельцы, разумное распределение средств сэкономит деньги, поэтому сделать свои эмоции союзником.
0: Козероги, лучше не ставить перед собой грандиозные цели, а выбрать несколько реальных задач и выполнить их качественно.
1: Водолеи, не стоит вливаться в чужие выяснения отношений. Ваш задача сегодня – наблюдать.
0: Рыбы, стремление быть хорошим для всех только вымотает вас, поэтому выбирайте главное.
1: И, кстати, выбирайте кино. И в нашем киноскопе мы вам подскажем, какое лучше.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Рубрики «Киноскоп» мы рассказываем вам о киноновинках этой недели, которые в четверг выходят и уже можно идти в кино.
1: Да, ну что ж, я, конечно же, клюнула на название комедии «Холостяк в Италии».
0: Думала, что что-то перепадет.
1: Если честно, хотелось бы узнать, где конкретно этот «Холостяк в Италии». Я выезжаю. Значит, о чем кино? Невеста главного героя, Мэтт, его зовут, конечно, мечтала о свадьбе в Италии. Он не смог ей отказать, он оплатил перелет всей огромной семье, роскошную церемонию, медовый месяц. Так. Слушайте, ну практически сказка. Но, так сказать, внезапно карета превратилась в тыкву, и он получил отказ прямо у алтаря.
0: О май гад.
1: О май гад, так сказать, или мискузи. В общем, в итоге новоиспеченный холостяк отправляется в запланированное для двоих путешествие, но в одиночестве.
0: Звучит интригующе.
1: Посмотрим, что из этого получится. Опять же, холостяк, если ты знаешь, где, что, напиши мне. Я выезжаю.
0: Да, в маркетплейс. Пошлите этого холостяка, Рита заберет. А я бы предложил сходить на семейный приключенческий фильм. Называется он «Вверх по волшебному дереву». Семья из города, в общем, переезжает в деревню. Свежий воздух, огород, никаких гаджетов. Вот прям детокс. И пока папа выращивает помидоры, младшая находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на верхушку, вот окажешься в волшебном королевстве, где возможно все. Но, как оказалось, вот далеко не всем этот цифровой детокс приходится по вкусу. Да, ну, я считаю, немного волшебства на праздниках никому не помешает. Ну
1: конечно,
0: и сегодня
1: же
0: день радио. Я думаю, что вам стоит вспомнить хотя бы по фильму вот 100%. Про нашу работу.
1: Да, давай вспомним. Ну что, первый, конечно, отечественный день радио. Ребята,
0: да, ну
1: «Квартет
0: прям
1: И».
0: Прям с нашим менталитетом.
1: Я считаю, что это гениальный, абсолютно гениальный фильм. Я 1000 раз его пересматривала и даже подумала, что, возможно, сегодня пересмотрю еще раз.
0: А некоторые сцены мы в нашей радиожизни даже попытались
1: конечно
0: повторить.
1: Конечно же, мы все с вами молодцы.
0: Да, но еще есть фильм «Рок-волна». Вот его тоже рекомендую. Там вот про таких правильных хулиганов, знаете, вот всем рок-н-ролл, да, ну и про верных слушателей, которые
1: да
0: никогда, да, не бросали своих ведущих
1: это
0: и любимую музыку.
1: Это уже о вас, ребята, поэтому
0: если, всех с праздником,
1: да,
0: всех если
1: праздником,
0: что, берите на вооружение.
1: Сегодня можно посмотреть один из этих фильмов, а можно сразу два, и настроение у вас точно будет на высоте.

0: Между тем.
1: Между тем, сегодня мы вовсю отмечаем День радио, поздравляем друг друга, вспоминаем истории, ну и делимся впечатлениями, может быть, у кого какую важную роль сыграло радио в жизни.
2: Да, да, да. Вот, кстати, Саня Кудряшка, только что еще мы говорили в эфире про какой-то фильм «Радиозвезды». Мы его еще не смотрели.
1: Да, еще не смотрели, но интересно тоже, да, если что, найдите в интернете, изучите, если что, нам потом расскажите, если оно того стоит, мы обязательно посмотрим.
2: Да, Питер ФМ мне прислали, ну мы
1: да, вспоминаем. Да, был такой фильм с молодым цыганом.
2: Да, грустненький. И, кстати, недавно его же, по-моему, перевыпускали.
1: Больше, да,
2: такое.
1: Он про романтику. А вот если про веселье...
2: Да, это рок-волна.
1: Да, вот эти два, которые мы назвали.
2: Так, ну что, у нас тут очень много сообщений с поздравлениями, Александр.
1: Давай, давай, да, продолжаем.
2: Угу, говорят, что мы лучшие. Значит, а слабо разыграть еще одну подарочную путевку? Можно и без плюс один. В целом, не слабо, если бы вдруг у нас были денежки, потому что это уже за наш счет. А денег у нас, знаете, сколько? Нисколько.
1: Да, вот, привет, Ретро ФМ, большое спасибо за умную колонку. Елизавета пишет, видимо, одна из наших победительниц. Хорошо, если получили, значит, заслужили.
2: Далее, мы сегодня отвечаем на какие-то ваши вопросы. Сообщение написал Тимур, который нас, кстати, поздравил, лично прислал подарок. Еще раз спасибо. Долгое сообщение, но вот спрашивают, значит, наверняка в эфире бывают смешные ляпы. Помните ли какой-нибудь смешной ляп? Вот честно, мы сегодня это вспоминали. Их такое количество, но самое смешное происходит за эфиром, если честно. Но в эфире такое рассказывать нельзя. Потому что у нас дружная, классная, веселая компания, которая, ну, такая, и словцо может сказать, ну, хорошее такое. Честно, очень много смешного происходит, но мы прилично.
1: Да,
2: видим.
1: Еще нам творческие задания тут набросали в социальных сетях. Я думаю, что минут через 10 мы что-нибудь из этого обязательно воплотим.
2: А какие там, какие?
1: А я тебе потом расскажу.
2: Нет, подожди,
1: на
2: я хочу знать.
1: Да, да, да. Поэтому тему мы не закрываем, ребят. Кстати,
2: подожди,
1: может быть...
2: мы еще не рассказали. Мы практически про всех рассказали существующих людей в нашем, ну вот как минимум в нашем офисе. А мы не рассказали про программного директора. У нас и такой существует. Человек, который, вот ребята, перед тем, как в эфир, то есть мы сегодня говорим про какие-то обязанности всех, все вопросы и так далее. Это же все еще и проверяется там на факт-чекинг, на то, чтобы это хорошо звучало в эфире. Очень большая подготовка. И этот человек тоже все это отсматривает сам. Мне кажется, это вообще огромная работа, которая происходит до ночи.
1: Да,
2: вот, поэтому и такой человек.
1: Отдельно спасибо такому человеку, и вообще всей команде редактур, которая трудится, не покладая рук.
2: И еще, знаете, кому хочется сказать спасибо, у нас здесь огромное количество соседей, других радиостанций, наших коллег, наших друзей, которые
1: тут
2: работают вместе с вами.
1: Тут можно ходить по этажам и отмечать праздник.
2: Да, у нас очень дружный вообще коллектив, не только у нас, но и во всей нашей...
1: Я вообще всех люблю, сейчас скажет
2: Рита. Давайте через 10 лет
1: мы поэтому мы отмечаем большим холл. Всех с Днем Радио!
0: Круиз Ретро ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
13: Ура!
12: 9 мая. Весь день на Пятом канале.
14: Я за Родину воюю! За Россию!
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене.

0: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».
1: Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Всем доброе утро. 10:29 на часах. Сегодня 7 мая. Ну, конечно, мы вместе здесь отмечаем день радио. Веселимся, поем, танцуем, гуляем. Поздравления принимаем, отправляем в ответ, да, потому что это праздник общий. Не только ведущих и создателей радио, но и слушателей, ради которых это все создается. Нам тут куча заданий всяких набросали, в том числе физкультурных, которые мы, конечно же, сегодня выполнять отказываемся. Ну, праздник, извините. Вот творческие. Тут есть типа музыкальный крокодил. Там устройте творческое задание такое, спеть отрывок из любимой песни, как бы это сделал ваш питомец. Ну, у тебя прям конкретный питомец есть, я думаю, даже помнишь его голос, да. Давай так, я тогда за кошку, ты за собаку попробую угадать песню. Любую. Вот, например, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур.
1: Я от тебя письма не получаю.
0: Это было легко. Ладно, давай, давай своего.
1: Так, а можно на английском просто, ну...
0: Господи...
1: Нет, хорошо.
0: Сейчас а можно что-нибудь из Италии?
1: А можно что-то? Я просто, ну, только что услышала песню. Хотела тебе секс-бомб прогавкать.
0: Гав-гав-гав-гав-гав-гав. Желато-чоколад.
1: Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
0: А вот эту? Гав-гав-гав-гав-гав-гав.
1: Знаешь, люди только что подключились.
0: Да-да-да.
1: Хорошие ведущие, конкурсы интересные.
0: Самое главное, это чтобы лекарства вовремя не заканчивались. Всех с днем радио, ребят. Веселимся по полной. Десять тридцать, и о серьезном тоже говорим. Вадим да. Рифман с нами.
2: Обязательно не забываем о новостях. Привет, доброе утро. Итак, гроза оставила без света 14 тысяч жителей Кировской области. Сильный ветер срывал кровлю с домов, ломал деревья. Повреждены десятки автомобилей, дороги превратились в реки. Непогода и на Курилах. Ливни, временами снег, ураган, ветер до 33 метров в секунду. Повалены дорожные знаки. Сейчас ситуация стабилизировалась. А в Москве последний на этой неделе жаркий день. До плюс 30, уже завтра на 10-15 градусов меньше. Президентский полк отмечает 90-летие. Его сформировали на базе батальона специального назначения. В годы Великой Отечественной войны бойцам полка доверили оборону Московского Кремля. Они не только защищали высшее руководство страны, но и участвовали в эвакуации государственных ценностей, а их снайперские группы уничтожили более 1200 солдат и офицеров противника. Сегодня военнослужащие президентского полка несут почетную вахту у стен Кремля, обеспечивают охрану первых лиц и государственных ценностей. Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта будущего года. Об этом пишет РИА Новости. Но в публикации отмечается, что если водителю назначили медицинское освидетельствование при выявлении заболевания, являющегося противопоказанием для вождения, то россиянин должен пройти его в течение 3 месяцев. Если же требование не будет исполнено в срок, то водительские права гражданина аннулируют. Сценарист и кинорежиссер Владимир Бортко отмечает юбилей. Сегодня ему исполняется 80 лет. Известность пришла к нему в 1984 году после выхода на экраны комедии «Блондинка за углом». Им были созданы дебютные серии «Улиц разбитых фонарей», фильм «Собачье сердце», сериалы «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Идиот» и многие другие картины. В Госдуме раскритиковали идею введения заградительных пошлин на мебель из западных стран. По мнению парламентариев, такая мера ударит по россиянам, а не решит проблемы отрасли. Депутаты считают, что главные трудности мебельщиков – это дорогие кредиты, высокие издержки из-за тарифов монополий и слабая конкуренция. После ограничения импорта усилится серый ввоз, вырастут цены на импортную, а затем и на российскую мебель. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Курс доллара – 75 рублей 22 копейки, евро – 88,06. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я поздравляю всех с Днем Радио и желаю всем хорошего дня.

0: выдающийся Майкл Джексон как будто подбирается к нейрохиту и предупреждает всех, что совсем скоро мы разыграем беспроводные наушники, уже можно дозваниваться.
1: 23-24-88-03, код Москвы, 495. Будьте настоящими bad cats. Спойте в 10:38, чтоб все соседи или весь ваш офис вас слышал.
2: Пробки на дорогах.
3: Около 30 минут ехать по Народной улице от КАД до Володарского моста, около 20 по Витебскому проспекту от Паровозного музея до Петербургского шоссе, по Заневскому от Заневского моста до моста Александра Невского. 5 км в час скорость на улице Маршала Говорова от Краснопутиловской до улицы Васи Алексеева, 10 км в час на проспекте Славы от Софийской до Пражской, на Пискаревском от КАД до улицы Руставелли, по данным Яндекс.Карт.
4: Реклама.
5: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефиццентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни. За 14 дней, только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
7: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
8: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детскими меню. Откроет матч выступление Доры.
8: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
2: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0. Ретро FM.

0: Так, начинаем нашу музыкалочку, которой нейросеть изменила хит, проверенный временем, который предстоит разгадать Эдуарду из Тольятти. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Ну что, давайте мы попробуем дать бой искусственному интеллекту. Мы сегодня будем биться вместе, чуть-чуть на вашей стороне, ну, в честь праздника.
2: Конечно.
0: Вы не против?
1: Легко побьем интеллект. Я очень рад вас приветствовать.
0: Спасибо, взаимно, да. Мы вам желаем удачи.
1: Тем более такой прекрасный праздник в День радио. Поздравляю вас.
0: Спасибо. Дай аплодисменты, Сашка. У тебя кнопки под рукой. Да, да, да. Вот именно.
2: Громче бей!
0: Вот, Эдуард, ну, у нас, смотрите, есть две подсказки. Если с первой угадаете, получите беспроводные наушники. Если со второй скажете, что это Киркоров, то будет вам годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Ладно, я не серьезно, это не Филипп, но тоже очень известный, другой и любим миллионами человек. Готовы?
1: Да, вполне.
0: Все, удачи вам, слушаем.

0: как саундтрек к фильму «Брат». Да. Прозвучало сейчас что-то такое. Ну что?
1: Да-да-да, навеяло похожие мотивы.
2: На самом деле, ну там была одна подсказка цветовая, скажем так. Там что-то розовый расцвет.
1: Да, розовый расцвет.
2: Вот.
0: Ну, если чуть по оттенкам погулять, если так погулять, вообще не розовый, и не красный, и не синий, а так что-то вот такое средненькое между ними там, то будет тот самый цвет, который упоминается в названии песни. Можно просто имя, фамилию очень такого веселого.
2: Или...
1: Розовый фламинго.
0: Дитя закат прекрасное, но это ж мужчина
2: поет. Давайте так, еще одна подсказка такая пятничная. Вот если вы немножечко такой подвыпивший, вам говорят, а скажи-ка вот это слово. А если ты его выговариваешь, значит нормально, еще можешь идти.
0: Ну все понятно же стало. Даже мы, находясь на той же самой волне, где Маргарита. Да, и то это слово начали. Да. Итак, есть версии?
1: Так, версии.
2: Цвет, назовите цвет.
1: Розовый.
0: Ладно, розовый фламинго. Давайте так, вторую подсказку ставим.
1: Да, конечно.

0: Ну, сиреневенький. Вам так
1: да,
0: не говорили?
1: Да, сиреневенькая.
0: Когда пьяный, скажи, сиреневенький.
2: Я думал, ты исполнитель. Подсказываешь, что это из его песен было. А у него там чуть по-другому.
0: Нет.
2: Ну что?
0: Так.
2: Да. Одинокая ветка нет. Сирени. Ну нет.
0: Ну, давайте, только что ж слова прям были.
1: Ты нет, что-то я сегодня...
2: Ну, его жена да, хотела не... ворваться в городок.
0: В городок.
2: Ну, с ей-богу, ну.
1: А, городок, городок.
0: Кто? А он на сиреневой да. луне там, вот это все.
1: Анжелика Варум.
2: Два.
0: Так, чья
2: один.
0: Она жена? Чья она жена?
2: Брэд Питт. Нету версии, да? Ладно, ставьте ответ. Ну, а где еще забываешь? Только на сиреневой луне. Великолепный
1: да, да, да.
2: Леонид Агутин. Хотя да, и
1: Леонид Агутин.
2: Ален Сирин тоже великолепный, которую вы вспоминали с розовым фламинго была, да. Маргарита, спокойно.
0: Я думала, Ален Сирин, ты женой ее назвал.
2: Вы видели ее взгляд.
0: Я думаю, сейчас ля скандаль начнется.
2: ЗАГС не давал мне таких полномочий. Я только как это постановленные, постановочные регистрации даю. Не настоящие. Поэтому мужа с женой разлучать не будем.
0: Правильно.
2: Тем более таких талантливых, творческих и влюбленных. Эдуард, ну сегодня, получается, без подарка, ничего страшного. Спасибо вам за поздравления, за настроение. Да, мы вас тоже поздравляем, как слушатели Retro FM, и будем снова ждать в гости, ну а сейчас немножко помечтаем под Леонида Агутина.

0: Но если вы думали, что мы вот просто возьмем и уйдем, не оставив никакого сюрприза для вас, то нет. Во-первых, мы привели вам Юру Бурьяну. Да, он тоже будет принимать поздравления с Днем Радио. Он будет поздравлять и развлекать вас всячески. Ну а что касается наших планов, то в пятницу к нам придут гости.
1: Около нее
0: мир зеленеет.
1: Она такая классная.
0: Солнцу теплее. Конечно. Вообще невероятно же. Позитивный, добрый, светлый, творческий, яркий, непредсказуемый человек. Это певица Ёлка. У нас в гостях с 10 до 11 завтра, 8 мая.
1: Готовьте, знаете, свои такие какие-то уютные кофточки, подушечки, чаечек, какаушку. Потому что, мне кажется, настроение будет вот такое же классное и светлое, как сама Ёлка.
0: Ну а мы продолжаем отмечать День Радио и поздравляем с этим праздником.
1: Ребята!
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Сейчас в Петербурге плюс 10, ощущается как плюс 7. В течение дня потеплеет до плюс 11, плюс 13. Сегодня большую часть времени небо будет затянуто облаками, однако дождей опасаться не стоит. Кроме того, уже ближе к вечеру вновь покажется солнце. Ветер слабо подует с востока и северо-востока, а атмосферное давление будет в пределах нормы. В эти минуты в Петербурге плюс 10, ощущается как плюс 7.
2: Реклама. В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». 7 812

0: говорят, по статистике намного больше людей готовы помочь вам добрым советом, нежели делом или уж тем более финансово. Может быть и так, конечно, однако, друзья, пусть в те моменты, когда вам требуется любовь, забота, поддержка и нежность, все это будет вам предоставлено искренне и безвозмездно, и как можно быстрее. Как раз об этом дует Modern Talking на Retro FM. Ну а в Санкт-Петербурге 11.17. Меня зовут Денис Волков. Всем желаю прекрасного дня и отличного настроения. И уже совсем скоро нам на Retro FM свои хиты подарят Жасмин, дуэт Юритмикс и группа Рикей Повери.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
5: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
7: 12+.

0: выбрал путь, следуя ему, уверяет группа Gibson Brothers на Retro FM. Но, друзья, мне кажется, мы этим и занимаемся. Следуем верным путем прямо к выходным, до которых уже не так уж и далеко. В Санкт-Петербурге 11:30, о новостях на Retro FM Данила Бурлакин.
1: Добрый день. В Петербурге второй день наблюдаются массовые перебои с мобильным интернетом. Об этом свидетельствуют данные специализированных сервисов. Горожан на фоне этого также предупредили о возможных проблемах с оплатой парковки. В Ленинградской области минувшей ночью объявляли воздушную опасность. Однако, по словам губернатора Александра Дрозденко, ни один дрон не достиг региона. Между тем, ранее петербуржцев предупредили о том, что в городе могут ограничивать мобильный интернет в праздничный период в целях безопасности. Минэкономразвитие предложило узаконить удаленный контроль за состоянием пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Как пишут ведомости, соответствующий документ направлен в правительство. С января 2023 года такой эксперимент проводится в 16 регионах. Специалисты признали его успешным, и теперь технологию хотят перевести на уровень общего регулирования и внедрить повсеместно. Запуск чартеров между Россией и Малайзией перенесли на неопределенный срок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российский Минтранс. Это произошло из-за того, что туристический бизнес не нашел заказчика для таких авиаперевозок. Ранее, напомню, главная южнокорейская авиакомпания заявила, что готова обсуждать возобновление прямых рейсов с Россией в будущем при улучшении ситуации. Порция окрошки на квасе в этом году обойдется россиянам почти в 145 рублей. Об этом сообщили эксперты, почитавшие так называемый индекс окрошки. Набор продуктов на четверых, включая колбасу, овощи, яйца и сметану, в мае стоит в среднем 579 рублей. Это почти на 5,5% дороже, чем год назад. Если же готовить блюдо на кефире или минералке, то цена одной порции вырастет примерно до 176 рублей. И последнее. У Левашовского хлебозавода в Петербурге в День Победы откроется танцплощадка Победы. 9 мая с 13 до 20 часов. Всех желающих там будут учить фокстроту, польке и вальсу. Ретро-ансамбль исполнит хиты военных лет, а в кинотеатре Победы покажут фильмы той эпохи. Гости также смогут записать коллективное радиообращение к ветеранам со словами благодарности, поучаствовать в викторинах и спеть песни Победы вместе с хором. Праздник начнется 9 мая в 13 часов. И в конце выпуска о валюте на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Это были новости. Далее с вами Денис Волков и музыка Retro FM.

0: Дюран на Ретро FM, и мне кажется, действительно, уже пора перестать, как в том анекдоте, начинать утро с минуты ворчания. В общем-то, рабочий день наступил, и, в общем-то, нам пора уже с этим смириться и продолжать работать под лучшую музыку нескольких десятилетий от Ретро FM. Пусть ваш день складывается удачно и успешно. 11.43 в Санкт-Петербурге. Далее с нами группа Gypsy Kings, Эрик Клэптон и Наталья Гулькина.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, примерно на 9,5 километров растянулась пробка на внутренней стороне Кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пути уйдет около 40 минут. Около 25 минут придется оставить на Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста. Пробка длиной около 2 километров растянулась на Ивановской улице и Невском путепроводе от Володарского моста до Софийской улицы, а также на Садовой улице от проспекта Римского-Корсакова до Невского проспекта.
2: Песни, которые стали частью нашей жизни. Звезды, встреча с которыми всегда дарит радость.
3: Только с 11 по 15 мая на Ретро FM. Игра
4: «Билет за куплет».
3: Ваша возможность попасть на большой майский концерт. Наталья Гулькина, Кай Метов, Таня Буланова, Вадим Казаченко и другие звезды на одной сцене.
4: «Билет за куплет».
3: Не упустите свой шанс. Только на Ретро FM.
1: Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Мне почему-то кажется, что если бы отпуск мог звучать, то он бы у многих звучал прямо как эта песня группы Gypsy Kings. Весело, беззаботно, вот сразу слышно, что человек счастлив, человек отдыхает. И, кстати, у некоторых слушателей Retro FM в этом году летний отдых будет по-настоящему незабываемым. Ведь отпуск для них превратится в круиз Retro FM 2026. Невероятное путешествие в Грецию. Совсем недавно в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И уже скоро, с 18 по 28 июля, 15 счастливчиков проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и, конечно же, любимых артистов. Ведь каждый вечер радовать участников круиза хитами и танцами на открытой палубе корабля будут группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и «Александр Айвазов». В общем, за победителей нашей игры можно лишь в очередной раз порадоваться. Ну а в северной столице 11.55.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 11, по ощущениям, правда, немного прохладнее, примерно плюс 7, дует восточный ветер. Сегодня в нашем городе будет облачно и временами немного дождливо, с восточным ветром и температурой до плюс 12 градусов. А вот завтра нас ждет малооблачная погода без осадков, со слабым северо-западным ветром и температурой ночью до плюс 4 градусов, а днем потеплеет уже до плюс 15.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Любые огорчения исчезают не только от звезд над крышей дома своего, как поет Юрий Антонов на ретро-ФМ, но и в тот момент, когда просыпаешься под крышей дома своего в приятной и веселой компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» Саши Светловой и Риты Субботиной. Не откажите себе в удовольствии уже завтра начать утро как настоящий праздник с 7 до 11 с играми, с призами, со свежими новостями, интересными темами для обсуждения, ну и, конечно же, под любимую музыку. А еще, друзья, уже завтра в гости к первой смене придет очаровательная и необыкновенная певица и елка, так что не проспите, не пропустите свое по-настоящему бодрое утро. Ну а пока в Петербурге 12:16, меня зовут Денис Волков, всем прекрасного настроения, далее на Ретро FM нас бодрят группы «Комбинация», «Смоки» и дуэт «Modern Talking».
1: Реклама.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней

0: Вот не знаю, помогут ли провести вечер вкусно всего два кусочка колбаски из песни группы «Комбинация» на Ретро FM. Однако, благодаря репетиции парада ко Дню Победы, сегодня в Петербурге будет несколько проще организовать себе культурный досуг. Ведь Эрмитаж и главный штаб сегодня будут работать на час дольше, а значит, не придется бежать в музей с работы со всех ног. Получится пойти и не спеша. 12:40 в Санкт-Петербурге, далее на Ретро FM. Лев Лещенко, Майкл Джексон и группа Secret Service.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 9,5 километров растянулась пробка на внутренней стороне кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. Пути уйдет около 40 минут. На 20 минут задержит пробка на Народной улице от проспекта Большевикова до Володарского моста. Затор длиной почти 3 километра образовался на Ивановской улице, Невском путепроводе и проспекте Славы от Володарского моста до Пражской улицы. 7 километров в час. Скорость потока по Шафировскому от кольцевой до Индустриального проспекта.
2: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
3: Реклама.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2G с АТО ДУБЛЬГИС. ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Ретро-ФМ представляет в преддверии лета большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru 6+.
2: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: согласитесь, порой возникает ощущение, что и правда некое небесное око наблюдает за нами, как поет группа The Alan Parsons Project на Retro FM. Но делает оно это исключительно для того, чтобы убедиться, что ты помыл машину или сегодня конкретно забыл зонтик, на, получай дождик. Впрочем, друзья, с такой музыкой, какая звучит на Retro FM, никакие капризы погоды настроение не испортят. Так что делаем громче и отправляемся в новый музыкальный час, наполненный лучшими хитами. 12.55, Северная столица.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: А в эти минуты в Петербурге плюс 12, дует слабый восточный ветер. Сегодня в нашем городе погода будет хмурой и временами немного дождливой. Ветер будет слабым восточным, а температура в районе 12 градусов со знаком плюс. А завтра нас ждет погода малооблачная, без осадков. Ветер подует слабый, северо-западный, ну а температура ночью будет до плюс 4 градусов, а днем до плюс 15.
2: Вечеринка.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM. Retro FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: слышал мнение, что четвертый день недели должен называться не четверг, а ура, завтра пятница. Не могу понять, то ли это позитивные оптимисты предлагают, то ли любители свободного времени и отдыха, как герой песни группы Queen на Retro FM. Но в любом случае предложение интересное. В Санкт-Петербурге 13:17, и уже совсем скоро к нам присоединятся Донна Саммер, группа Наутилус Помпилиус и Тодд Кутуньо. Меня же зовут Денис Волков, всем желаю прекрасного настроения.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Конечно, итак, I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
9: Я за Родину воюю! За Россию!
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: песни Донны Саммер на Ретро FM стала погода наша майская в Петербурге, тем более на ближайшие праздничные длинные выходные. Вот было бы по-настоящему здорово.
1: Тринадцать тридцать в Петербурге. О новостях на Ретро FM Данила Бурлакин.
2: Обо всем расскажу. Добрый день. В России хотят создать единую медицинскую систему для обмена данными между разными регионами и больницами. С такой инициативой выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что сейчас у каждого региона своя платформа, и они часто не связаны между собой или работают некорректно. Врачам из-за этого приходится в том числе дублировать записи на бумаге, что удваивает время их работы. Из-за перебоев с мобильным интернетом в Петербурге водителям стоит заранее пополнять баланс транспондера для проезда по ЗСД. Такую рекомендацию дали в пресс-службе магистрали. Чтобы избежать проблем, там посоветовали подключить автоплатеж или оплачивать проезд в приложении мобильного банка, введя в поисковой строке по-русски ЗСД. В то же время перебои возможны и при оплате городских парковок. Здесь могут спасти оплата с парковочного счета через СМС или уличный паркомат. Иран и США договорились смягчить блокаду в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщают арабские СМИ. По их информации, в ближайшие часы ожидается прорыв в решении по заблокированным судам. При этом прямых контактов между сторонами пока нет, переговоры идут через посредников. Также отмечается, что президент США Дональд Трамп запросил у Тегерана максимально быстрый ответ на предложение по деэскалации. Он может поступить уже в ближайшие сутки. Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле сегодня и завтра. Об этом предупредили астрономы Российской академии наук. Причиной возмущений станет ожидаемый рост скорости солнечного ветра. Интенсивность предстоящего события оценивают как среднюю, а следующий, более мощный период ожидается с 15 по 18 мая. В целом же пока активность Солнца остается низкой, но к концу недели возможен рост вспышек. И последняя. Петербургская телебашня сегодня вечером засияет цветами российского флага по случаю Дня радио. Архитектурно-художественную подсветку включат в 21.50. Она будет работать до 4 утра. Ну а я напомню, что именно в этот день, в 1895 году, выдающийся ученый Александр Степанович Попов продемонстрировал первую в мире беспроводную систему связи. Произошло это, кстати, на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. И в конце выпуска о курсах валют. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Это пока все новости. Далее с вами Денис Волков и музыка Retro FM.

0: уговаривать госпожу удачу. Все это начинает, как говорится, любой мужчина после вопроса жены: «Ты что, забыл, какой сегодня день?» Примерно об этом песня от Хуана Сунары. 3PM, 13.43 в Петербурге.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 9,5 километров растянулась пробка на внутренней стороне Кольцевой. От Мурманского шоссе до Софийской улицы в пути уйдет около 40 минут. На 20 минут задержит пробка на Народной улице от проспекта Большевиков до Володарского моста. Пробка длиной почти 3 километра образовалась на Шафировском проспекте от Кольцевой до Пискаревского. Со скоростью 7 км в час движется Каменноостровский от улицы Академика Павлова до Кронверского проспекта. Всем удачи на дорогах!
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на ok.market.ru.
5: Идеальный выходной. Весна, музыка. И заключительный домашний матч на «Газпром-арене» в воскресенье, 10 мая. «Зенит» принимает «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры вас ждут развлекательные площадки, рестораны и буфеты с кухнями разных стран. Откроет матч яркое шоу и выступление «Доры».
6: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
7: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
8: Стану твоим ангелом.
7: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. «Колизей». Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. «Ретро-ФМ», Санкт-Петербург, 88.0.

0: Песня Элтона Джона на Retro FM напоминает, как мне кажется, о том, что если уж жертвовать, то своим свободным временем ради любимого человека, вот это по-настоящему будет оценено по достоинству. Уже сегодня вечером можно будет, так сказать, проверить справедливость этого утверждения. 13.56, пока в северной столице.
1: Погода на Retro FM.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 12, дует слабый восточный ветер, и завтра в нашем городе погода будет малооблачная, обойдется без осадков. Ветер подует слабый юго-западный, температура ночью будет до плюс 4 градусов, а днем потеплеет до плюс 15. Ну а сейчас в Петербурге, напомню, плюс 12, правда, по ощущениям только плюс 7, дует прохладный восточный ветер.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM
2: с Максимом Ковалевским.
1: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
8: Retro FM представляет спектакль-хит, спектакль-легенда, спектакль-бестселлер «День радио».
9: Как бы радио.
8: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский, спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
10: Телефон рекламной службы Retro FM 325-94.

0: Почти как герой песни Джо Дассена на ретро-ФМ, иной мужчина может затеять нешуточный спор с самим собой, мол, если бы не было у меня жены, то никто бы ночью не стягивал с меня одеяло, но, с другой стороны, никто бы мне столько вкусного не готовил на завтрак, обед и ужин. В общем, хорошо, что милые дамы с нами. Как раз об этом песня на ретро-ФМ, 14.16 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков, всем желаю прекрасного настроения. Уже скоро приятную музыкальную компанию нам составят Александр Розенбаум, Евгений Белоусов и Стиви Уандер.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
9: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
8: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
9: Продолжай! Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: орешки.
1: От грустных мыслей помогает хорошая прогулка, поет нам Александр Розенбаум на Ретро-ФМ. В общем, друзья, внедряем этот совет в свою жизнь и прогуливаемся утром, как известно, от дома до работы, вечером с работы до дома, и весь негатив оставляем где-нибудь на улице. И пусть всегда с вами будет отличное настроение. В 14.30 в Петербурге на Ретро-ФМ новости. Данила Бурлакин.
2: Добрый день. Фотографов, снимающих новорожденных, могут обязать проходить сертификацию. С такой инициативой

Инициативой выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Кроме того, она предлагает обязать использовать для съемок маленьких детей индивидуальные или одноразовые атрибуты, а также соблюдать нормы Санпина по вспышке. Напомню, в России с 2021 года уже существует национальный стандарт для фотоуслуг детям до 28 дней, но он пока носит лишь рекомендательный характер. Прокуратура Петербурга подала иск с требованием заблокировать сайты, предлагающие экскурсии по крышам жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Отмечается, что информация на таких ресурсах доступна всем без регистрации, в том числе детям. По мнению прокуратуры, прогулки по крышам опасны, а распространение подобных сведений противоречит закону. Иск уже направили в суд Центрального района. Мошенники стали обзванивать российских водителей с предложением помочь вернуть утилизационный сбор за 10-15 тысяч рублей. Об этом предупреждают депутаты Госдумы. Злоумышленники ссылаются на лазейки через Евразийский экономический союз, хотя в реальности никакие подобные схемы уже не работают. Парламентарии напомнили, что вернуть утилизбор можно только в одном случае, если машину навсегда вывезли из России. Продажа старого авто и покупка нового такого права не дают. В Петербурге в ночь на 10 мая пройдет световая акция «Лучи Победы» над монументом героическим защитникам Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 6 мощных прожекторов на крышах домов по Московскому проспекту направят в небо световые потоки с полуночи до 4 утра. Отмечу, что мемориальный комплекс «Лучи Победы» расположен на месте, где в период блокады Ленинграда проходила линия фронта. В 1945-м, в честь возвращения воинов-победителей, здесь возвели одну из временных триумфальных арок. И последнее. Жительница Нью-Йорка выдавала себя за 16-летнюю девушку, чтобы учиться в школе. Как пишут СМИ, женщина поступила в учебное заведение под чужим именем, указав в анкете 2010 год рождения. Все шло хорошо, пока ее не разоблачил директор, случайно нашедший ее страницу в соцсетях. Там выяснилось и настоящее имя женщины, и ее реальный возраст – 28 лет. Обманщицу арестовали прямо в школе, однако позже отпустили без залога. Примечательно, что вину в суде подозреваемая не признает. И в конце выпуска о валюте. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Это пока все новости. Далее с вами Денис Волков и музыка Retro FM.

0: Почему-то под песню Гери Белоусова на Red FM представил себе ситуацию, как девушка настолько увлеченно собиралась на концерт, что совсем о нем забыла, и парень сходил без нее, а она его потом дожидалась. Надеюсь, у вас в реальной жизни подобного не происходит, и все яркие события вы делите пополам на двоих со своей второй половинкой. 14.42 в Санкт-Петербурге, и уже совсем скоро нам свои хиты подарят Сандра, группа «Армия Флаверс», а также послушаем песни из фильма «Кавказская пленница».
1: Билет за куплет.
2: Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Ретро FM.
3: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бар... Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет.
2: Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
3: Только на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 9,5 километров растянулась пробка на внутренней стороне кольцевой. От Мурманского шоссе до Софийской улицы в пути уйдет примерно полчаса. Пробка длиной почти 3 километра образовалась на Ивановской улице, Невском путепроводе и проспекте Славы. От Володарского моста до Пражской улицы со скоростью 5 километров в час едет Народная улица от проспекта Большевиков до Дальневосточного. На 10 минут придется задержаться на Невском проспекте от Полтавской улицы до Лиговского проспекта.
3: Реклама.
4: Большая распродажа в «Окей». Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
3: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Это Игорь. Он решил, «Лада Веста» — его стиль. Саша выбрал «Ниву» смело. Бездорожье — ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью «Ладу Ауру» взять. Это просто. В «Лада Центр» широкий выбор «Лада» в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Юго-Запад, улица Маршала Захарова, 41. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
7: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
9: Все услуги и товары, рекламируемые в нашем эфире, имеют соответствующие лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

свете, там, где всегда мороз. Трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.

0: Как говорят опытные мужчины, если хотите, чтобы ваша женщина была ангелом, обеспечьте ей рай, ну или в противном случае не ворчите на нее и на ее признание, что никогда она не была святой, как вы, Сандер на ретро-ФМ. В общем, пусть у вас будет счастье вдвоем. 14.55 уже в Северной столице. Меня зовут Денис Волков. Всех приглашаю в новый музыкальный час.
1: Слушайте ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество «Ретро-ФМ Санкт-Петербург» ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о звездах 70-х, 80-х, 90-х. «Ретро-ФМ Санкт-Петербург» ВКонтакте. Участвуйте в жизни любимой радиостанции.
2: Погода на ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 11, но по ощущениям только плюс 6. Дует холодный северо-восточный ветер. Завтра в нашем городе погода будет малооблачная, обойдется без осадков. Ветер подует слабый, северо-западный. Температура ночью будет до плюс 4 градусов, а днем потеплеет до плюс 15. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 11, но по ощущениям только плюс 6.
3: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу «Кия Радзе», «Королевский цирк». +7 812 660 50.

0: ищите в фирменных магазинах.
1: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.

0: Говорят, понять, что у вас со второй половинкой серьезные отношения, можно очень просто. Если вам не до смеха, то отношения по-настоящему серьезные. И хоть все это шутки, но иногда, конечно, возникают между нами, мужчинами и женщинами, споры, о чем поет Бонни Тайлер на Ретро FM. Но главное, чтобы они всегда завершались примирением. Очень нежным, очень ласковым и любвеобильным. 15:17 уже в Санкт-Петербурге. Меня зовут Денис Волков. Всем желаю отличного настроения и прекрасного дня. Далее с нами Пуппа, Дмитрий Маликов, а также Крис Норман на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: Девушка-героя песни «Пупа» на Ретро FM похожа на мороженое с шоколадом. И герой песни этому рад. Но мне кажется, такую погоду, как у нас, было бы неплохо, если вторая половинка напоминала что-нибудь более согревающее. В Петербурге 15:30, о новостях на Ретро FM Данила Бурлакин.
1: Обязательно расскажу, всем добрый день. 8 российских аэропортов временно не принимают и не отправляют рейсы из соображений безопасности. Об этом сообщили в Минтрансе. В списке на данный момент Московский, Внуково, а также авиагавани Иваново, Калуги, Перми, Сочи, Тамбова, Череповца и Ярославля. Уточняется, что в московских аэропортах задержаны в сумме 30 рейсов, в петербургском Пулково, по данным онлайн-табло, за сегодня отменили 5 самолетов во Внуково. Владимир Путин поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак». Сделал он это на встрече с главой

Ростеха Сергеем Чемезовым. Глава госкорпорации доложил президенту о работе системы цифровой маркировки, которая охватывает 51 товарную группу, в том числе лекарства, молочную продукцию, питьевую воду и детские товары. По словам Чемезова, благодаря системе нелегальный оборот снизился втрое. Напомню, система «Честный знак» позволяет отследить путь товара от производителя до прилавка. При этом ее код невозможно подделать или скопировать, его получают только аккредитованные компании. В День Победы в Петербурге временно приостановят работу 6 крупных торговых центров. Такое решение принял городской оперативный штаб под руководством губернатора. С 10 до 16 часов 9 мая закроются галерея, Невский центр, универмаг «Большой гостиный двор», «Пассаж», галерея «Гранд Пэлас» и «Невский атриум». Все они находятся рядом с местами проведения массовых праздничных мероприятий. Отели на Мальдивах предлагают скидки до 70% на предстоящее лето. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Как отмечают эксперты, в мае и июне на архипелаге наступает время юго-западного муссона, что традиционно снижает спрос. Кроме того, цены дополнительно упали из-за геополитических факторов, а именно нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и оттока туристов из Европы. И последнее. В Петербурге раньше обычного расцвели тюльпаны. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству. Сейчас на клумбах Московского проспекта, у Триумфальных ворот и на Пулковском шоссе преобладают розово-белые тона. Луковицы высадили еще осенью, они успешно перезимовали. В Кулмбайке горожан и гостей просят бережно относиться к цветам и не трогать их, чтобы сохранить красоту для всех. И в конце выпуска о валюте. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Это пока все новости. Далее с вами Денис Волков и музыка Retro FM.

0: здорово, когда утром ты поднимаешься с кровати не куда-нибудь, а сразу на девятое небо счастья, о чем будет Брайан Адамс, старый ТРФМ. И, кстати, подобное пробуждение вам всегда рада обеспечить наше утреннее шоу «Первая смена» на ТРФМ. По будням с 7 до 11 просыпайтесь легко и весело. И этому поспособствуют игры с классными призами, свежие новости, интересные темы для обсуждения, любимая музыка, ну и, конечно, искрометные шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. А еще завтра в гости к первой смене придет очаровательная, необыкновенная певица Ёлка, так что не проспите и не пропустите, будет много интересного. Пока же в Петербурге 15.43.
1: Пробки на дорогах.
0: По данным Яндекс.Карт, на 9,5 километров растянулась пробка на внутренней стороне кольцевой от Мурманского шоссе до Софийской улицы. В пути уйдет полчаса. Пробка длиной 2 километра образовалась на Ивановской улице и Невском путепроводе от Володарского моста до Софийской. Со скоростью 11 км в час едет переулок Нестерова и Большая Пушкарская улица от переулка Талалихина до Каменноостровского проспекта. На 20 минут задержит пробка на Невском от Исполкомской улицы до Лиговского проспекта.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Некоторые шутят, что, мол, обидно, что работ не волк в лес не убежит, а будет сидеть и терпеливо ждать, пока ты ей займешься. Вот и группа «Статус-кво» на Ретро FM как будто бы намекает, что все мы сейчас находимся в армии трудящихся. Но ничего, друзья, уже 15:56 в северной столице, а значит, свободный вечер не за горами, тогда и отдохнем. Ну а пока будем коротать этот четверг под лучшую музыку нескольких десятилетий, которые скоро с вами продолжит делиться мой коллега Евгений Гладков. Ну а я, Денис Волков, прощаюсь до завтра. До новых встреч.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: В эти минуты в Петербурге плюс 11, но по ощущениям только плюс 8. Дует северо-восточный ветер. Завтра в нашем городе погода будет малооблачной, без осадков. Ветер будет слабым, северо-западным, а температура ночью до плюс 4 градусов, ну а днем до плюс 15. Напомню, сейчас в Петербурге плюс 11, но по ощущениям немного прохладнее, примерно плюс 8.
2: Реклама.
3: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн-проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
4: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад. Французские балконы. Мастер-спальня. Трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
5: Застройщик ООС ЗКВС «Пулковский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM 325-94-94.

0: еще немного, еще чуть-чуть и скажем гудбай этой рабочей неделе. Всего пятница осталась и уйдем на длинные праздничные выходные, что многие наверняка воспринимают с радостью. Да и погода наладится к этому моменту, так что впереди только хорошее. Ну а пока что все внимание уделим делам текущим, а тем, что еще предстоит сделать под музыку ретро-ФМ. Дэмис Русос остается позади. Ну а в ближайшей перспективе послушаем Виктора Салтыкова и Белинду Карлайл. Я Евгений Гладков, рад вас приветствовать, друзья. В Петербурге 15 минут пятого.
1: Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
1: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах. Шоу «Дорогие гости» на ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
6: 12+.

0: бывает обидно, когда на фразу «я тебя люблю» тебе отвечают «спасибо». Ну, как видно, не в случае героини этой песни, которая все же думает о своей второй половинке, словом, всем взаимности и открытых, теплых отношений. А в Петербурге половина пятого, и с новостями четверга вернулся Данила Бурлакин.
1: Добрый день. Акция «Бессмертный полк» в России в этом году пройдет в онлайн-формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом в других странах, по его словам, возможны очные мероприятия. У нас в стране цифровое шествие будет организовано последовательно во всех часовых поясах страны, начиная с Чукотки и Дальнего Востока, на официальном сайте акции. А также по всей России запустят специальную видеотрансляцию. С 1 марта 2027 года в России расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы. Удостоверение смогут признать недействительным, если водитель откажется от внеочередного обязательного медосвидетельствования. Сейчас при выявлении противопоказаний к вождению на плановом осмотре водителю назначают дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное освидетельствование. Рособорнадзор опубликовал строгие ограничения для участников ЕГЭ 2026 года. Согласно документу, школьникам во время тестирования будет запрещено списывать, общаться между собой, иметь при себе телефоны и любые справочные материалы, кроме разрешенных по отдельным предметам. Нельзя будет фотографировать бланки, переписывать задания в черновике, а также выходить из аудитории без сопровождения организатора и обмениваться вещами. Нарушителям грозит удаление с экзамена. С 29 мая возобновятся прямые авиарейсы между Петербургом и столицей Кабардино-Балкарии Нальчиком. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково. Полеты будут выполняться 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям на лайнерах Boeing 737-800. Время в пути составит чуть больше 4 часов, а стоимость билета стартует от 10,5

5500 рублей. Напомню, прямого авиасообщения на этом направлении не было с февраля 2025 года. И последнее. На Балтийский вокзал Петербурга прибыли историческая реплика бронепоезда БП-43 и ретро-состав с военной техникой. Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Победы. Составы открыты для свободного посещения. Попасть в них можно по билетам на пригородные электрички или в Музей железных дорог России. В самом музее также проходят тематические экскурсии, мастер-классы и работает площадка реконструкторов, где показывают быт и снаряжение советских воинов. В конце выпуска о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. Это были новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: Говорят, невозможно увидеть, как плачет мужчина, пока не отформатируешь его жесткий диск. А вот женщин до слез лучше не доводить, о чем и поет группа Boney M. В общем и целом, гоним прочь все грустные мысли, ведь у нас много поводов для радости, друзья. Лето, отпуска, каникулы, все это впереди. 16:42 в Петербурге, до конца этого часа еще послушаем Валерия Сюткина и Сиси Кетч здесь на Ретро FM.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет почти 36 минут. На Невском путепроводе от Володарского моста до Пражской улицы можно проехать за 28 минут. Не спешит проспект Культура от Суздальского до проспекта Просвещения. Скорость потока снижена до 13 км в час. Еще медленнее продвигается Гражданский проспект от улицы Фаворского до проспекта Непокоренных по данным Яндекс.Карт.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры в рассрочку на 2 года.
5: В центре Васильевского.
4: Квартиры с первым взносом от 20%.
5: Впервые и только в мае.
4: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: 15 мая Марк Тишман подарит петербуржцам волшебный музыкальный вечер в концертном зале «Колизей».
8: Стану твоим ангелом.
7: Любимые песни, бархатный тембр и обескураживающая искренность артиста. 15 мая. Марк Тишман. Колизей. Билеты на сайте alloshow.ru и в кассах города. 12+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро FM. Санкт-Петербург. 88.0.

0: счастью, радио нас сопровождает не только по ночным дорогам, в любое время суток дарит радость и положительные эмоции. Ну а сегодня как раз день радио, с чем мы поздравляем вас, друзья. И в честь этого знаменательного события RetroFM дарит вам возможность выиграть приглашение и побывать на концерте самого элегантного и неповторимого стиляги Валерия Сюткина 10 мая в клубе «Космонавт». Прямо сейчас звоните нам по телефону 347-88-00. Сегодня второй дозвонившийся получит от RetroFM два приглашения на этот концерт. Наш номер 347-88-00. Набирайте прямо сейчас. Всем желаю удачи.
1: Погода на RetroFM.
0: Солнце светит, но на улице все так же прохладно. В Петербурге сейчас плюс 11, по ощущениям около 8 градусов. На завтра нам обещают ясную погоду. В эту пятницу обойдется без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 9 до 14 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 11, по ощущениям не более 8 градусов.
1: RetroFM теперь еще ближе. Подключайте Radio Hub. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал RetroFM, запускайте Radio Hub и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились. RetroFM, Санкт-Петербург, 88.0.

0: Скажем дружно hello или привет новым ярким событиям, которые происходят в нашей жизни. И напоминаю о том, что Retro FM дарит своим слушателям возможность побывать 10 мая в клубе «Космонавт» и зажечь на танцполе под золотые хиты неповторимого стиляги Валерия Сюткина. На вторым к нам дозвонился Константин Забазнов. Именно ему и достаются два приглашения на этот незабываемый вечер музыки, тепла и настоящего весеннего настроения. Мы поздравляем Константина, ну а всем остальным напоминаю о том, что розыгрыш продолжится в любой момент. Внимательно слушайте Retro FM, и вам тоже повезет. А еще вы можете прямо сейчас выиграть приглашение на концерт Валерия Сюткина в нашем официальном сообществе Retro FM Санкт-Петербург ВКонтакте. Всем желаю удачи.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
13: Это история нашей семьи.
12: На 5-м канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
14: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
15: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
17: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
18: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
19: А давай, только шашлык еще возьмем.
18: А где самый вкусный?
19: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
9: Чижик!
12: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Бывает, для того, чтобы завоевать чье-то сердце, кому-то достаточно одного поцелуя, а бывает и так, что даже десятка поцелуев может не хватить. Но есть товарищи, которые уверены в том, что чем больше, тем надежнее, как утверждают участники группы Bad Boys Blue. А в Петербурге половина шестого, и с вечерними новостями уже подошел Данила Бурлакин.
1: Да, добрый вечер. В России хотят создать единую медицинскую систему для обмена данными между разными регионами и больницами. С такой инициативой выступил глава Комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Он отметил, что сейчас у каждого региона своя платформа, и они часто не связаны между собой или работают некорректно. Врачам из-за этого приходится в том числе дублировать записи на бумаге, что удваивает время их работы. Кремль назвал иностранных лидеров, которые приедут в Москву на празднование Дня Победы. Среди гостей ожидаются президенты Белоруссии, Абхазии, Лаоса, Южной Осетии, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, а также руководители Республики Сербской. Между тем, ранее в Кремле сообщили, что акция «Бессмертный полк» в Москве 9 мая пройдет в онлайн-формате. В Петербурге же, напомню, шествие должно состояться очно в 12:30. Международный олимпийский комитет провел конструктивные переговоры с Олимпийским комитетом России, но пока не планирует восстанавливать его членство. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Решение о приостановке, принятое в 2023 году, остается в силе. Юридическая комиссия продолжает изучать эту тему. Также комитет выразил обеспокоенность новыми данными от Всемирного антидопингового агентства о возможных проблемах в российской антидопинговой системе. Из-за сбоев в работе интернета в России резко вырос спрос на бумажные карты и атласы автодорог. По данным экспертов, за год продажи в этой категории увеличились более чем наполовину в денежном выражении. Особенно популярны стали карты мира, России, а также туристические планы Москвы и Петербурга. Отмечается, что интерес к аналоговой картографии растет в последние 3 года. После спада в 2022-м, в 2023-м продажи подскочили почти на треть, а в 2025-м еще почти на 40%. И последнее. На авиарейсе Петербург-Волгоград 9 мая проведут акцию «Бессмертный полк в небе». Пассажирам предлагают взять с собой на борт портрет родственника ветерана, предварительно оформив его в специальную рамку на официальном сайте движения. В полете для пассажиров прозвучат песни военных лет, также каждому вручат георгиевскую ленту. Акция приурочена к 81-й годовщине Победы. И в конце выпуска о валюте пока еще на сегодня. Доллар стоит 75 рублей 22 копейки, евро 88,6. На это были новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир колдунами надыщет,

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти не

печали я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: вы знаете, друзья, четверг — это уже почти пятница, а там и до выходных рукой подать. А каждое воскресенье в 13:00 на ретро-ФМ-шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете и присылаете вы, слушатели ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Интересно? Тогда оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну а в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певица, автор песен и композитор Ева Власова. Не пропустите, включайте ретро-ФМ в это воскресенье в 13:00. Скучно не будет.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет примерно 47 минут. На проспекте Стачек от Комсомольской площади до Автомобильной улицы можно проехать за 24 минуты. Не спешит проспект Маршала Жукова от улицы Солдата Корзуна до Ленинского проспекта. Скорость потока снижена до 10 км в час. Такая же ситуация и на шоссе Революции от Индустриального до проспекта Энергетиков по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган, центр, автопортрет.
6: Кроссовер CS35+, за 2 280 000. Чинган, центр, автопортрет. Школьная, 75, корпус 2, 605-77-22. Чинган, центр, автопортрет.
7: Пока все готовят шашлыки, Первая мебельная производит кухни за 14 дней. Только до 12 мая. Уникальные скидки до 60%. Дизайн проект в подарок. Не ждите, заказывайте. Первая мебельная фабрика. 80 лет с вами. Подробности на 1mf.ru.
8: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
9: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
10: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
11: Как бы радио.
10: Квартет И Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
1: Товары и услуги, рекламируемые в нашем эфире, имеют необходимые лицензии и сертификаты. Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: некоторые люди, когда их спрашиваешь, как провести время, частенько отвечают, а время не проведешь. Однако мы-то с вами знаем, что вечером все же можно выбрать себе отдых по душе, в частности, в плане кинопросмотра, комедию, мелодраму или, скажем, триллер поглядеть, о котором поет Майкл Джексон на закате этого часа. В Петербурге на 17:55. Всем желаю хорошего, интересного вечера.
1: Песни, которые стали частью нашей жизни. Звезды, встреча с которыми всегда дарит радость.
2: Только с 11 по 15 мая на Ретро-ФМ. Игра
1: «Билет за куплет».
2: Ваша возможность попасть на большой майский концерт. Наталья Гулькина, Кай Метов, Таня Буланова, Вадим Казаченко и другие звезды на одной сцене.
1: «Билет за куплет».
2: Не упустите свой шанс. Только на Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: А на улице все так же прохладно, так что одеваемся тепло. В Петербурге сейчас плюс 12, а по ощущениям около 7 градусов. На завтра нам обещают ясную погоду. В эту пятницу обойдется без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 9 до 14 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 12, а по ощущениям не более 7 градусов.
2: Реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
2: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Озерки. Выборгское шоссе 31. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте лададефисцентр.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
6: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-9840. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-9847. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Заключительный матч чемпионата России по футболу на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» сразится с «Сочи». Начало матча в 15:00. За 2 часа до игры начнется большая развлекательная программа. Поддержите любимый клуб на трибунах стадиона. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Скидка для детей до 14 лет 50%. 0+.
8: Ретро-ФМ представляет Валерий Сюткин. 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-94.

0: заметил, что нас часто ждут там, куда возвращаться мы не планируем или не хотим, но это, судя по всему, не про героев этой песни группы «Мираж». 16 минут седьмого уже в Петербурге. Надеюсь, ваши встречи, друзья, запланированные на предстоящие праздничные выходные, обязательно состоятся. Ну а пока что настраиваемся на приятный вечер после работы под музыку Retro FM. Вскоре послушаем ансамбль «Ариэль» и группу «Pet Shop Boys». Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОРОД». Городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Любопытный факт, друзья, есть такие разновидности магнолий, которые могут пережить по своему возрасту человека. Ну а во времена правления китайского императора листья этого цветка считались самым большим деликатесом. Ансамбль «Ариэль» посвятил свою песню этому растению удивительной красоты. В Петербурге половина седьмого, и с новостями, вечерними новостями вернулся Данила Бурлакин.
1: Да, добрый вечер. Компенсации бизнесу из-за отключения связи в России не предусмотрены. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Владимир Путин на совещании с правительством подчеркнул важность информирования граждан о причинах проблем со связью и обеспечения стабильной работы систем жизнеобеспечения. Напомню, ранее в Смольном сообщили, что в Петербурге с 6 по 9 мая в целях безопасности возможны временные отключения мобильного интернета. Минэкономразвитие предложило узаконить удаленный контроль за состоянием пациентов с помощью персональных медицинских помощников. Как пишут ведомости, соответствующий документ направлен в правительство. А с января 2023 года такой эксперимент проводится в 16 регионах. Специалисты признали его успешным, и теперь технологию хотят перевести на уровень общего регулирования и внедрить повсеместно. Самозапрет на кредиты не избавляет граждан от необходимости соблюдать цифровую гигиену. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он пояснил, что информация о запрете передается в бюро кредитных историй, но эффективность такого инструмента зависит от добросовестности банков. Если кредит оформили вопреки запрету, у человека есть основания его оспаривать. При этом парламентарий призвал не забывать о базовых правилах, а именно не передавать коды из СМС никому, также данные карты, доступ к госуслугам. А сегодня в России отмечается День радио – праздник журналистов, связистов и ученых. Он был учрежден в 1945 году в память о подвиге работников радио в годы Великой Отечественной. Для Петербурга эта дата имеет особое значение. Именно здесь, 7 мая 1895 года, выдающийся ученый Александр Степанович Попов впервые в мире продемонстрировал беспроводную систему связи. Его изобретение положило начало современным телекоммуникациям. И последнее. Сад-трансформеры у Мариинского дворца в Петербурге откроют для прогулок 27 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Петровский. С июня по саду начнут проводить экскурсии с аттестованными гидами. И каждую пятницу его гости смогут узнать о традициях благоустройства садов и окрестных достопримечательностях. Отмечается, что первая экскурсия будет приурочена ко дню города. И в конце выпуска о валюте. Уже на завтра доллар будет стоить 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. На это были новости. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: А волноваться, конечно, не стоит. Потихоньку выходим на финишную прямую трудовой недели, но без поддержки все равно не обойтись. В самое раннее время суток нам поднимает настроение утреннее шоу «Первая смена» на Red FM. Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире вас по-прежнему ждут игры с классными призами, актуальные новости, интересные темы для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светлова и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще в эту пятницу в гости к «Первой смене» придет певица, очаровательная и необыкновенная елка. Не проспите и не пропустите.
1: Пробки на дорогах.
0: А больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Путь уйдет почти 48 минут. По Ушаковской набережной от Финляндского проспекта до улицы Академика Крылова можно проехать за 28 минут. Не спешит Московское шоссе от КАТ до Дизельного проезда. Скорость потока всего 8 км в час. Немного быстрее продвигается проспект Культура от Суздальского до проспекта Просвещения по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
3: Впервые майское предложение от группы компаний ПСК для новых квартир в домах «Ассамблея» и «Галерная гавань» на историческом Васильевском.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры в рассрочку на 2 года.
4: В центре Васильевского.
3: Квартиры с первым взносом от 20%.
4: Впервые и только в мае.
3: Рассрочка от застройщика ПСК с ежемесячным платежом от 50 тысяч рублей. Предложение ограничено. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». +7 812 660 5004+.
5: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, чинган центр. Автопортрет.
6: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр «Автопортрет». Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр «Автопортрет».
7: Окей. Каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное. Литр 59,99. Произведено в Беларуси. С 7 по 13 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.ру.
9: И раз. И два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка. Пойдем по простому пути.
10: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
11: Но плюс. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
12: Застройщик ООО «СЗ-С3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин.
14: Конечно,
13: 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
15: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: Словарный запас настоящего мужчины может быть и не богатым, но как минимум двух коротких фраз будет достаточно. Ты красивая и давай купим. Но не стоит забывать и про универсальную фразу, с которой начинаются все отношения и которая звучит во многих песнях на разных языках и в этой в том числе. Адриана Челентано на Ретро-ФМ ближе к финалу музыкального часа. В Петербурге уже на 18.55.
1: Слушайте Ретро-ФМ, но хотите большего? Вступайте в официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте и выигрывайте приглашения на концерты, выставки и спектакли. Каждый день узнавайте что-то интересное о ваших любимых звездах и жизни радиостанции. Официальное сообщество Ретро-ФМ Санкт-Петербург ВКонтакте. Погода на Ретро-ФМ.
0: На улице сегодня прохладно, так что все еще одеваемся тепло. В Петербурге сейчас плюс 12, по ощущениям около 9 градусов. На завтра нам обещают ясную погоду. В эту пятницу обойдется без осадков и сильного ветра. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 9 до 14 градусов тепла. Напомню, сейчас в нашем городе плюс 12 градусов, по ощущениям около 9.
2: Реклама.
3: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
4: Застройщик ООС ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: Весна, музыка и яркие моменты семейного праздника. И все это на «Газпром-арене». В воскресенье, 10 мая, «Зенит» принимает «Сочи» в заключительном матче сезона. Начало матча в 15.00. За 2 часа до игры вас ждут развлечения для всей семьи, буфеты с кухнями разных стран и детским меню. Откроет матч выступление Доры.
4: Скидка для детей до 14 лет 50%. Подробности только на официальном сайте «Зенита». 0+.
6: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
7: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ретро-ФМ представляет. Спектакль-хит. Спектакль-легенда. Спектакль-бестселлер. День радио.
9: Как бы радио.
8: Квартет И, Нона Гришаева и Павел Майков 28 мая вновь соберутся на сцене БКЗ Октябрьского. 3 часа смеха, хорошего настроения и беззаботной атмосферы начала нулевых. Такое нельзя пропустить. 28 мая, БКЗ Октябрьский. Спектакль «День радио». Билеты на kassir.ru. 16+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 325-94-9.

0: думаю, многие из нас не раз убеждались в том, как приятно получить весточку от друга или родственника, а то и вовсе посылку, бандероль, которую открываешь всегда с удовольствием. И, конечно же, особенно приятно, если это послание приходит точно в срок, о чем и поет нам группа Secret Service на Red FM. 17:08 уже в Петербурге. Далее на нашем музыкальном пути Кати Лель, группа Bad Boys Blue и Demis Roussos.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
1: Каждую неделю ко мне в шоу «Дорогие гости» приходят выдающиеся деятели современности, которые отвечают на ваши затейливые вопросы. И кто-то из вас может выиграть приличную сумму денег. Свои вопросы оставляйте на сайте retrofm.ru. Напоминаю, это в ваших же интересах. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
2: Реклама.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай! Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
9: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но никак не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была одета идеально. О прекрасной незнакомке поет нам и группа Bad Boys Blue на Retro FM. В Петербурге половина восьмого. О самом важном на сегодня в новостях нам расскажет Данила Бурлакин.
1: Уже рассказываю. Всем добрый вечер. Владимир Путин в этом году традиционно выступит на параде Победы в Москве. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Само мероприятие пройдет без военной техники, но с пролетом пилотажных групп и прохождением военнослужащих. Также у главы государства на этот день запланированы встречи с лидерами Абхазии, Лаоса, Южной Осетии, Словакии и руководством Республики Сербской. На Невском проспекте в День Победы введут ограничения для пешеходов. Об этом сообщили организаторы акции «Бессмертный полк». Попасть на шествие в качестве зрителя в этом году не получится. С 6 до 12 часов по тротуарам Невского смогут пройти только местные жители и работающие там сотрудники в сопровождении полиции. После полудня проспект закроют полностью. Колонна «Бессмертного полка» начнет формироваться в 9:30 у площади Александра Невского, а шествие стартует в 12:30. Прокуратура Петербурга подала иск с требованием заблокировать сайты, предлагающие экскурсии по крышам жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что информация на таких ресурсах доступна всем без регистрации, в том числе детям. По мнению прокуратуры, прогулки по крышам опасны, а распространение подобных сведений противоречит закону. Иск уже направили в суд Центрального района. Порция окрошки на квасе в этом году обойдется россиянам почти в 145 рублей. Об этом сообщили эксперты, подсчитавшие так называемый индекс окрошки. Набор продуктов на четверых, включая колбасу, овощи, яйца и сметану, в мае стоит в среднем 579 рублей. Это почти на 5,5% дороже, чем год назад. Если же готовить блюдо на кефире и минералке, то цена одной порции вырастет примерно до 176 рублей. И последнее. В Петербурге 13 мая стартует второй сезон городских танцевальных веранд для людей серебряного возраста. Об этом сообщили в Смольном. Откроет программу встреча «Мелодии победной весны» в Юсуповском саду. До августа горожан ждут 12 крупных мероприятий, включая 4 общегородских танцевальных марафона. В программе выступления хореографических коллективов, эстрадных исполнителей, мастер-классы и свободные танцы. Вход на все площадки будет бесплатный. И в конце выпуска о валюте. На завтра доллар будет стоить 74 рубля 62 копейки, евро 87,89. Это все новости на сегодня. Далее с вами Евгений Гладков и музыка Retro FM.

0: не сказать, чтобы everybody, то есть все, но очень многие девчонки в 90-х были без ума от группы Backstreet Boys, что и звучит на Retro FM, группы, которая оказалась чуть ли не самым успешным бойсбендом в истории поп-музыки. Ну а эта песня, вне всяких сомнений, стала визитной карточкой знаменитого коллектива. 19.41 уже в Петербурге. Далее с нами не менее известные трио Арабески, группа Кино и Джуда Сен здесь на Retro FM. Оставайтесь с нами.
1: Билет за куплет. Игра для тех, кто знает любимые песни наизусть. Ежедневно в эфире Retro FM.
2: Слушайте золотые хиты, вспоминайте слова и выигрывайте приглашение на концерт суперзвезд. Мой ненаглядный бой. Таня Буланова. Вадим Казаченко. Наталья Гулькина. Виктор Салтыков. Кай Метов и другие звезды на одной сцене БКЗ «Октябрьский».
1: Билет за куплет. Играйте и выигрывайте с 11 по 15 мая.
2: Только на Ретро-ФМ.
1: Пробки на дорогах.
0: Больше всего времени сейчас теряется на внутренней стороне КАТ от Мурманского шоссе до Софийской. Пути уйдет примерно 37 минут. На проспекте Строителей от Колтушского шоссе до железнодорожного переезда можно проехать лишь за полчаса. Не спешит проспект Маршала Жукова от Петерговского шоссе до Ленинского проспекта. Скорость потока до 10 км, снижена до 10 км в час. Еще медленнее продвигается Невский от Полтавской улицы до Лиговского, по данным Яндекс.Карт.
2: Реклама.
1: Это Игорь. Он решил, Лада Веста – его стиль. Саша выбрал Ниву смело. Бездорожье – ее дело. Коля и Аня на пару хотят в семью Ладу Ауру взять. Это просто. В Лада-центр широкий выбор Лада в наличии с ПТС. Скидка 20% по госпрограмме. Уже есть предложение от дилера. Сделаем выгоднее. Ждем вас в Лада-центр Пулково. Пулковское шоссе 70Е. Действует до 31 мая 2026 года. Финансовые услуги предоставляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте ladafinanscentr.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке продолжаются гастроли грандиозного шоу Гии Эрадзе «Королевский цирк». 712-660-5004+.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
4: Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров. Податок и 100% платье. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
7: Ретро-ФМ представляет. Валерий Сюткин. Конечно, 10 мая. Весенний концерт главного стиляги из Москвы. В этот вечер вас ждут солнечный твист и любимые песни. 10 мая. Клуб космонавтов. Валерий Сюткин. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. 16+.
1: Ретро-ФМ. Санкт-Петербург. 88.0.

0: А вы заметили, друзья, что идея не спать ночью кажется классной только ночью. Днем уже начинаешь ощущать на себе все последствия бодрствования в позднее время. Но ради удовольствия мы порой все же идем на такие жертвы, о чем и поет нам Трио Арабески на Ретро FM. На часах, между тем, 19:54, и вы слушаете Ретро FM.
1: Погода на Ретро FM.
0: А на улице по-прежнему прохладно. В Петербурге сейчас плюс 11, по ощущениям около 8 градусов. На завтра нам обещают ясную погоду. В эту пятницу осадков и сильного ветра не ожидается и станет немного теплее. Температура воздуха в течение дня будет меняться от 9 до 14 градусов тепла. Сейчас в нашем городе плюс 11, по ощущениям не более 8 градусов.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Азастатнефть. Хорошего вас топлива. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Если

0: ищите в фирменных магазинах.
1: Где выгодно купить чинган, больше не секрет, Чинган-центр. Автопортрет.
2: Кроссовер CS35+ за 2 280 000. Чинган-центр Автопортрет. Школьная 75, корпус 2. 605-77-22. Чинган-центр Автопортрет.
3: Ретро-ФМ представляет. В преддверии лета. Большой концерт Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 28 мая на крыше Roof Place. Волна драйва, танцы и любимые песни. Билеты без комиссии на сайте musicartgroup.ru. 6+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 325-94-94.